0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 29 чэрвеня.
4: Мільёны за жыццё. Колькі вярбоўшчыкі прапануюць за ўдзел у вайне.
6: Ты фактычна прыходзіш паміраць, у цябе яшчэ і грошы забіраюць.
5: Про что говорили Путин и Лукашенко на Валдае?
7: Поехал встречаться с Путиным, доказывать Путину, что надо договариваться.
4: Ці давядзецца уладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
8: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли прямо какой-то государственной системе.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На минулом тыдне на Ютубе з'явилися интервью с полонными белорусами, якія пошли воевать за Россию.
2: Свое решение мужчины разного веку оправдывают разным. Нехто хотел заработать, нехто выбраться с тюрьмы, а нехто защитить отечество.
1: Однако для многих уже первые дни во Украине оказываются опошними, альбо заканчиваются полоном.
2: Журналист Еврорадио Тарас Тарналіцкий провел эксперимент и попробовал завербоваться на войну наемникам.
1: Послушаем, что с этого отрымалося и до каких высновов он пришел. Ну что, Тарас, сколько тебе пропоновали за то, как ты пошел воевать на СВА?
3: Я писал шматликим вербовщикам, это было 6-7, я докладно нашел там проз Google их. Мне максимум пропоновывали у Москве, все такие сплюсованные выплаты, это 70 тысяч долларов. А так это прикладно до 5 миллионов рублей. Але бачно, что эта сумма нижейшая, чем ранее была. У минулые годы, например, я глядел 8 информацию, якую робили наши коллеги России, из Беларуси. Бачно, что як бы зараз у Кремля особливо нема грошей, але покуль что высокие заробки трывают. Але так само треба разуметь, что этой грошей не обовязково, что ты их отрымаешь. Тут у Белпола выходило видео относно таких вот белорусских наймитов, и они скардились, что далеко не у всех грошей были им сплачены. А навод, коли их сплачивали, командиры этих подразделений этой гроши забирали. То бок, ты фактично приходишь помирать, у тебя еще и гроши забирают. Вось тому бессенсовная такая история.
1: А вот, например, это 70 тысяч. Это как бы на весь этот период, покуль ты воюешь? Это вот сепаразовая некая выплата, и ты идешь воевать?
3: Это выключно выплата, якая тычется Москвы, коли ты записываешься именно от этого региона. Тебе там сплачивают не только от Министерства обороны России, але так само платят гроши и мэр Москвы Собянин, там додатковые доплаты, это такая суммарная, плюсованная целком сумма, это не у всех гроши, как бы, але складано сказать, на кольки те будут, яны в уголе сплачены, то бок, это просто обещают. Але шмат историй, в том лику и от наших соотчинников, где они кажут, что этой гроши им не платили у всех.
1: Добро, я так разумею, что как только ты начинаешь этим заниматься, алгоритмы одразу тебе выдают без лишь вариантов, и тут же появляются люди, которые начинают все реально, реально тебе писать, писать, писать.
3: Все правильно, мне до этого пишут, и я с ними списывался прикладно 2 дня списывался, и они протягивают мне зараз писать, вот коли там вы все ж таки приедете до нас, коли вы там привезете документы, потому что мы вас шакаем, ну, то бок, бачно, что людей не хапая, они там хапаются за любую махчимость чергового человека кинуть у гэтую, у гэтай вогнища войны. Але, ну, зразумела, что это небеспечная история, и яны так само, гэты усе вербовщики, у их разный подыход. Хтось ставится до вербовки больше сумленно, а комусь головное тебе притягнуть просто, каб ты приехал.
1: Ну, яны ж так само за гэта зарабляют.
3: Так, яны як працуют, як звычайные продавцы, там, сейлс-агенты. Калі у тебя есть продаж вось гэтага контракта, ты дадаткова атрымліваеш премію за гэта. Ну, конечно, яны на гэтым зарабляют грошы, и гэта натурально для их. Наколькі гэта морально, я так разумею, они про это совсем не думают, але гроши отримывать полно добрые за это.
1: Я так само разумею, что коли, например, человек готовый, то здесьнить это, ну, совсем вельми легко, так?
3: Вельми просто. То бок, яны тебе пишут натурально, что ты можешь приезжать, мы оплатим тебе, навод, коли у тебя нема грошей в уголе никаких, а яны оплатят дорогу, проживание, будешь там чакать, хутка тебе дадут громадянство российское. По спрошенной процедуре литерально за 2 тыдни, а коли не хочешь, можешь воевать там из Беларуси паспортом, что на самом деле по законодательству белорусским не максима. По законодательству ты можешь быть притягнутый за наймитство, фактично. Але один мне вербовщик сказал, что вам треба обовязково это сделать, отримать громадянство российское, как вас КДБ не переследовало. А кто себе сказал, ой, у нас служить белорусы с белорусским громадянством, и до их никто тренно так не ставится. И про это так само, дальше расповедал Белпол.
1: Так, там была вот эта история про то, что Беларусь, Союз за Россией, Россия везет войну, и это, знаешь, что то, ну, як бы, ты можешь не хваляваться, не переймацца, потому что ты, типа, воюешь за своих.
3: Так, вось ты... Атрымліваецца такая гісторія, што з аднаго боку КДБ пераследуе тых людзей, якія воююць за Украіну ва украінскіх падраздзяленнях, а калі ты воюеш за грошы на Расію, то на гэта закрываюць вочы і не заўважаюць, што ты таксама на імі. То бок, не працуе таксама, вось тая самая гісторія, што для адніх закон, а для іншых, як бы, гэта ўсё, ну, не мае ніякага сэнсу. То бок, можна зарабляць там на забойстве людзей, і табе ніхто нічога не скажа.
1: Якую выснову ўвогуле ты зрабіў пасля таго, як паразмаўляў з людзьмі, якія наймаюць людзей на вайну?
3: Ну, стала больш зразумела, што гэта вялікі канвеер, якому беларуская дзяржава ўвогуле ніяк не спрабуе супрацьстаяць. Яно наадварот, альбо, вось, як я казаў, закрывае на гэта вочы, альбо не заўважае, што гэта ёсць. І такім чынам яны фактычна падштурхоўваюць беларусаў, як бы ваяваць за Расію. І, ну, гэта з аднаго боку жахліва, з іншага боку, разумееш, наколькі цынічны беларускі рэжым у гэтым плане.
1: Што ж, дзякуй вялікі. Тарас Тарналіцкі, журналіст Еўрарадыё, расказаў, як ён перапісваўся з людзьмі, якія наймаюць беларусаў на вайну, і што з гэтага атрымалася.
3: Дзякуй.
0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Пра што гаварылі Пуцін і Лукашэнка на Валдаі?
4: Паехаў сустракацца з Пуціным, даказваць Пуціну, што надо дагаварівацца.
0: Ці давядзецца ўладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
5: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларускія ўлады не хаваюць, што ў будучыні магчымае чарговае павышэнне пенсійнага ўзросту.
2: Пасля апошняй рэформы жанчыны ідуць на пенсію ў 58, а мужчыны ў 62 гады. Аднак у хуткім часе лічбы могуць змяніцца на 60 і 65 гадоў адпаведна.
1: Тут ёсць яшчэ адна праблема. Людзей, якія плацяць унёскі ў фонд ФСЗН, становіцца ўсё менш, а пенсіянераў усё больш.
2: Пры гэтым у Беларусі адзін з самых вялікіх працэнтаў пенсійных узносаў. Чаму тады ўлады не выключаюць, што ў некаторых рэгіёнах беларусы будуць не ў стане плаціць людзям пенсію?
1: На тэлеканале «Белсад» пра гэта паразважаў эканаміст Леў Львоўскі.
3: Ну, собственно, у нас процент большой, потому что у нас большие демографические проблемы. Собственно, вот этот процент, который надо платить, он зависит от простого показателя соотношения там, среднего количества пенсионеров на число людей, которые платят эти отчисления. То есть, ну, грубо говоря, деленное на число людей работоспособного возраста. И то, что у нас происходит в регионах, это такой приквел к тому, что у нас в целом будет происходить в стране в ближайшие там, лет 30. То есть в регионах вот эти процессы, когда демографическая нагрузка, когда молодые уезжают, например, в столицу или в более крупные города, а люди пенсионного возраста остаются, эти процессы они происходят быстрее в малых городах, в регионах, чем в целом по стране. И поэтому вот у нас уже некоторые регионы сталкиваются с тем, что Беларуси еще только предстоит через там, 10, 15, 20 лет.
1: А ці означае гэта, што умоўны 30-гадовы жыхар Мінска, які спраўна плаціць узносы ў ФСЗН, праз 30 гадоў атрымае добрую пенсію, а яго ж равеснік, які гэтак жа плаціць, але жыве ў Крычаве, увогуле не атрымае грошай?
2: Працягвае Леў Львоўскі.
3: Ну нет, такой разницы у нас не будет. У нас скорее у обоих персонажей будут серьезные проблемы с пенсией. Дело все равно не в том, где вы живете в Беларуси. Дело в общей обстановке. У нас то, что там пенсионный фонд отдельного города, в нем большой недостаток, а в другом месте там все нормально, это не так сильно важно. У нас все равно идет перераспределение в рамках страны, поэтому за регион проживания можно не так сильно переживать. Проблема, она скорее в том, что если мы говорим про вот сегодняшних 30-летних, это значит, что вот они пойдут там выходить на пенсию где-то через 30 лет, это как раз середина века, это будет период, где по прогнозам, если текущие тренды сохранятся, у нас будет пик демографической нагрузки. У нас сейчас примерно 4 человека пенсионного возраста на 10 людей трудоспособного возраста, а вот в середине века эта цифра увеличится до 7 или 8 человек пенсионного возраста на, соответственно, 10 человек трудоспособного возраста. И когда у нас сегодняшние работники отчисляют пенсию, они это не себе где-то сберегают. Они эти деньги отдают сегодняшним же пенсионерам. Соответственно, когда они выйдут на пенсию, вот чтобы собрать на их пенсию, деньги будут собираться с людей, с молодых людей и женщин, которые будут работать тогда, а их будет вот пропорционально сильно меньше. И там уже вот будут серьезные вопросы. Ну, либо надо будет снижать пенсии, либо как-то еще повышать пенсионный возраст. А у нас повышать пенсионный возраст, ну, вот женщинам, наверное, еще есть куда, мужчинам уже некуда у нас, потому что мужчины живут сильно меньше, чем женщины, примерно в среднем на 10 лет меньше, чем женщины. То есть, если еще повысить пенсионный возраст, у нас просто вот больше половины мужчин не будут до него доживать. Либо еще повышать налоги на, собственно, молодых людей, но это сделает их жизнь более тяжелой, а значит, что они будут либо там пытаться работать в серую, либо пытаться куда-то уехать, где налоги поменьше, либо там большие бюджетные трансферы перенаправлять, то есть тоже там не строить дороги, не обеспечивать, не знаю, больницы, армию, вот направлять на пенсии. Но что-то надо будет делать, и большие проблемы будут.
1: А ці може вирятувати ситуацію накопляльна система, яка є у шмат яких європейських країнах, коли люди самі збирають собі на пенсію? Чому в Білорусі така система не прижилася?
2: Ось що думає економіст Лео Львовський.
3: Така система, реформа переходу на індивідуальні накопительні счета, це рішення проблеми, ну, як мінімум, для стран, так скажем, більш преуспівающих, для стран більш розвитих. В Білорусі можно было бы внедрить эту систему, но когда происходит вот эта реформа, там есть серьезная проблема, ну, так называемого кассового или финансового разрыва. То есть, если мы деньги вот текущих налогоплательщиков будем отчислять на их личные счета накопительные, то кому-то все еще надо будет обеспечивать текущих пенсионеров. И у нас получается этот разрыв. Вот, собственно, эти реформы во многих постсоветских странах, они происходили вместе с приватизацией еще давно, когда их демографическая ситуация была легче. И приватизация, она частично покрывала вот эту стоимость перехода. У нас это время уже упущено. Переход все еще можно сделать, но теперь это надо будет делать за какие-то кредитные деньги. То есть взять кредит на эту реформу, условно из этого кредита сейчас платить текущим пенсионерам, а потом, по мере того, как эта система вот перехода на накопительные счета уже войдет в действие, она, собственно, будет гораздо эффективнее, чем наша система солидарная, и потом от излишков накоплений можно возвращать этот долг. Но тут речь идет о больших долгосрочных государственных финансах. У современной Беларуси нету таких возможностей, у текущего белорусского правительства нет таких возможностей. То есть, чтобы эта реформа сработала, нужно много доверия с разных сторон. Нужно, чтобы люди доверяли правительству, даже не просто правительству, а системе. Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе, условно, не знаю, партии, правительству, которое вот будет еще ответственно через 30 лет и так далее. То есть первое, это надо, чтобы люди доверяли государству. Второе, это нужно, чтобы в государстве была, ну, хотя бы относительно развита финансовая система, чтобы вот там большие чиновники понимали, как работают финансы. У нас вот недавно был такой пробник пенсионной реформы, так называемый 3 плюс 3, когда правительство предложило людям отчислять дополнительные небольшие, там, несколько процентов на индивидуальный накопительный счет, и вот это, там, тоже были налоговые льготы и субсидии и так далее. Но проблема, например, вот в этом пробнике была в том, что все эти деньги инвестировались непонятно кем и непонятно куда в очень плохие активы, которые очень вряд ли вырастут, и, скорее всего, просто правительству там надо будет покрывать. Именно поэтому правительство и не пошло на нормальную реформу, там, не знаю, 10 плюс 10, 20 плюс 20, потому что, я думаю, они опасались, что им придется полностью компенсировать все эти вклады, которые будут потеряны в ходе этого процесса инвестиций. Ну и третье, это нужно иметь большое доверие между страной и миром, особенно страной и финансовым миром, то есть чтобы страна могла относительно дешево занимать относительно большие деньги, ну вот под эту связанную реформу, да, гарантировать мировым кредиторам, что мы эти деньги вернем, когда эту реформу сделаем. Сейчас Беларусь находится в состоянии дефолта. Наш Минфин, конечно, объясняет, что мы совершили дефолт из-за санкций, из-за того, что мы не могли платить. Но это никого не интересует. Никто там в Париже, в Лиссабоне и так далее не будет разбираться, из-за чего произошел дефолт. У них просто вот в их табличке в Excel условно будет написано: произошел дефолт. По какой причине, это уже никого не интересует. Более того, да, мы, собственно, находимся под санкциями, поэтому мы сейчас можем занимать только у России, только на, скажем, не рыночных, а политических условиях. Даже вот Китай, например, нам не дает в долг. Были попытки размещения белорусских долговых облигаций на китайской бирже, и они закончились ничем. Собственно, нас даже туда не пустили, потому что Китай справедливо сказал, что наши долговые облигации слишком низкого качества, чтобы продаваться на китайской бирже. Поэтому текущее правительство не имеет доверия ни от международных акторов, ни от правительства, и не имеет компетенции, поэтому, к сожалению, вот они и, собственно, и не могут, и не способны ничего такого сделать. Ну, а кроме того, как я уже сказал, это проблема вот государственного исторического масштаба. То есть эта проблема серьезно встанет перед Белоруссию где-то там в 2050-2060 году. А с текущего правительства, мне кажется, довольно очевидно вот из планов прогнозовой деятельности, что они в основном строят планы там на один год. То, что у нас есть пятилетки, это такой скорее обман зрения. В основном планы у нас строятся на один год, вот день простоять до ночи продержаться, и поэтому очевидно, что Александр Лукашенко не собирается править в 2050 году, ну тут как бы уже биологические причины, и поэтому что там будет со страной в середине века, в конце века, ну это очевидно текущему правительству уже не очень-то и интересно.
1: Это был экономист Лео Львовский, який патлумачив, что отбывается с пенсійной системой у Беларуси, і чаму уладам варта терміново нешта рабіць, каб людзі ў будучыні маглі ўвогуле атрымліваць пенсіі.

0: 6:23 хвіліни у Польщі, Білорусі на гадзіну пазні. Я ми в раніці з рацією працягнем темат, зв'язаний з природою, екалогією. І будемо пропонувати заняток, які якому навіть спіока не надто м'яшає. І при нагоді ще тут з'явиться пропонова нового слова, яке можна використовувати у білоруській мові. Слово це є «птушкаванне». Так, по-белоруску пропонуюсь назвать популярное у свете хобби bird-watching. Про то, как начать назирать за птушками, чему для этого не потребны ни великие выдатки, ни специальная подрихтовка, говорили подчас онлайн-семинару, организованного экодомом. Менеджерка организации, экоактивистка Карина Соловей отзначила, что это выдатный заняток для летнего отпочинку, тем лику и на подляжши, где можно сустрять десятки цікавих видов птушек.
1: Birdwatching, наблюдение за птицами, или на белорусской мове часто называют это хобби птушкования. Этот термин ввел Михаил Нимпозистов в свое время, и нам оно очень понравилось, и учиться на белорусской мове вельми милогучно, потому что это какого-то отповедника, то есть соответственного слова на белорусской мове как бы не возникало, потому что назирание за птушками, оно так серьезно и долго, вот birdwatching, оно одним словом, и в целом birdwatch, оно перешло и на русский язык такой калькой с англицизмом, с английского языка термин, поэтому в целом используется как birdwatching, так и да, наблюдение за птицами. Ну вот на белорусском мове мы просовываем, продвигаем птушкование. Очень красиво и милогучно. Важно еще сразу, наверное, значить, что есть birdwatching, а есть twitching, то есть когда люди гоняются именно за видами птиц. Поэтому твитчинг — это когда ты гоняешься за птицами с целью увидеть их как можно больше. Про количество птиц, их реально огромное количество видов. У некоторых целью стоит как раз увидеть как можно больше, а некоторые получают кайф и удовольствие просто от процесса, когда ты наблюдаешь, там, как воробушек чистит перышки. То есть это больше про такой birdwatching вот для души, когда ты не гонишься за количеством видов. Это не значит, что какой-то из этих хобби там лучше другого или там хуже, но иногда оно совмещается, иногда люди получают удовольствие от наблюдения и от самой вот этой гонки, этого азарта, но иногда как бы уже все, увидел птицу и погнал дальше, неинтересно уже с этим видом оставаться. Вот, то есть это все очень индивидуально, какой вам по душе будет, я думаю, что вы сами для себя определите со временем. Некоторых действительно это как, не знаю, Pokemon Go какой-то захватывает, увидеть как можно больше в новых локациях каких-то интересных видов. Некоторых, наоборот, насладиться в процессе моментом и заземлиться. Это больше про какую-то, не знаю, осознанность в моменте. Вот, потому что наблюдать за птицами безумно интересно. Я думаю, что многие из вас на этом уже были пойманы однажды.
2: В час семинара Карина Соловей подкреслила, что птушкование – это хобби, которое не потребует великих высилков, специальной подрыхтовки или дорогого обсталевания. Тому он особливо добро подходит для летнего отпочинку и шпациру по природе.
1: Очень много людей, которые в целом они не биологи, не экологи, не имеют какого-то такого бэкграунда и становятся бёрдвотчингами, и потом прокачиваются так, что еще дают фору, можно сказать, там некоторым организациям, только по количеству видов. Да, стоит очень советую очень начать, потому что в целом не требует ни сложного какого-то оборудования. Все, что вам нужно, это бинокль, по сути. Бинокль сейчас достаточно доступная вещь. Я знаю, что в Беларуси мы покупали в организации Юконы. Они были как бы самыми дешевыми биноклями. Сейчас нужно, конечно, как-то проводить анализ рынка. Есть, конечно, разные фирмы, а-ля там и Викинг, и Сваровский, более дорогая оптика. Разрешение сейчас 30x40, по-моему, самое такое, в принципе, для парка подходящее. Люди покупают иногда орнитологические трубы, там какие-то уже для более серьезных наблюдений, чтобы на воде, например, на водоплавающих на дальние расстояния, потому что если там зимой хочется побердвочить, они обычно там достаточно далеко плавают, бинокль вряд ли поможет, тогда уже орнитологические трубы. Но у продвинутых бердвочеров обычно такое есть, есть такие сообщества в Беларуси, это можно кооперироваться, в том числе с теми, у кого, например, такая оптика есть. Времени поездить, ты уже никуда особо не спешишь, у тебя вот это побыть в момент заземлиться, более какой-то осознанности развивается. Но с другой стороны, у молодежи это тоже есть, потому что хочется выключиться иногда вот от компьютеров, девайсов и побыть на природе и пофиксировать свой взгляд на птицах. Это классная перезагрузка ментальная. Есть даже исследования о том, что наблюдение за птицами и нахождение в зеленом пространстве, прямо улучшает психологическое состояние человека. И поэтому это тоже дает такое определенное как-то расширение кругозора для путешествий. Ну и классная альтернатива фитнесу, потому что проходишь действительно очень много шагов.
0: Про козыри занятку які не потребує затрат енергії, много висілків. Про козирі назирання за птушками розказувала Карина Соловей з організації «Екодом». А я захочу використовувати цю білоруське слово. У білоруській мові слово придумане є незабивним Міхалом Анімпадиставом замість «birdwatching» – «птушкування».

0: 13 хвилин до 7:01 в Польше, до 8 в Беларуси. А у нас час на комментарии. Радио Рация, сегодня Микола Бенько. Про то, что ждет Беларусь, новая хваля репрессий.
1: Комментар Рации. Проладный пропагандист Алексей Дзермант знов заговорил про великую чистку. Поводле его, после встречи Лукашенко и Путина на Валдае, нібыта был достигнут головный выник. Примаем бой, але треба зачистить пятую колонну внутри. Больше за то, Дзермант додал, что китайские товарищи подтримают. На первый погляд, подобные заявы могут выглядеть как сигнал до новой хвали репрессии. Але проблема в том, что сам Дзермант давно перетворился не у крыницу информации, а у человека, который без конца намекает на володанне некими там секретами и генерує штампы. Ягоная політичная биография довольно добра ведомая. У середине 2000-х Дзермант был белорускомовным активистом, ходил под белшево-белым стягом, захоплялся паганством, друкувался в украинских националистичных выданиях, научался в Польше по державной стипендиальной программе, выкладал у Европейском гуманитарном университете в Вильне. После этого стал прихильником русского света, пропагандистом войны, постоянным гостем державного ТВ и российских пропагандистских эфиров. Тому до ягоных инсайдов треба ставиться вельми осторожно. Тем больше, что про необходимость чисток он говорит шмат годов. Еще в 2018-м Дзермант закликал очистить историчную науку от национально ориентованных доследчиков. У 2024-м он открыто заявлял, что чистка громадско-политичного поля была необходимой и что Беларусь от ее только выиграла. Теперь эта риторика повторяется в черговый раз. Принципово нового у ее не чого нема. Важней, зрешты, не сам Дзермант, а момент, коли гучать ягоные словы. Яны з'явіліся после ультиматума Владимира Зеленского относно ретрансляторов, які поводле украинского боку використовуються для наведення российских дронов, а так само после поездок Лукашенко в Россию и Китай. Официйный Минск демонструє видовочную паузу и не спешается с отказом. У такой ситуации пропаганда традиційно переходит до мобилизационной риторики, говорить про пятую колонну внутренних ворогов и не обходность зачистки. И так будет протягиваться, покуль не заговорит на эту тему их начальник. Те означает это, что новой хвали репрессий не будет. На жаль, не. На самом деле, она и не спынялась. С 2020-го Беларусь живет в стане бесперапынного политичного переследу. Сотни тысяч человек вымушенные были покинуть краину. Десятки тысяч прошли проз затримание и административные арешты. Тысячи отримали криминальные присуды, конвейер пиратрусов, затриманию и новых экстремистских справ працює без перепинка у 6-й год. И все же это не обов'язково межа махшимостей системы. Коли вокруг Беларуси заправды возникнет военная эскалация, або режим полишить, что узрастает рызика внутренней нестабильности, масштаб репрессий может істотно повелишиться. Причем, незалежно от того, что говорит Дзермант, ці любий інший пропагандист. Бо головная особливость системы заключается у іншим. И она давно перестала шукать громадскую поддержку и все больше опирается выключно на силу. Для такой модели репрессий не выключение и не часовая мера, а натуральный механизм існования. Менавіта тому сподіваться на вертання у односно вегетаріанський період середини 2060-х не випадає. Покуль не зміниться сама політична система, логіка її розвиття буде тільки одна. Любая знешня погроза становиться подставою для узмацнення внутреннього тиску. Коментар рації.

6 хвилин остается до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси. Молдова закликала на перемовах по Украине узнять питание выводу российских войск с Приднестровья. Подробнее про это скажет Анжелика Ляльковская в ближайшем выпуске новин у нас. Але у новинах будет не только про политику. Ратовальники протягиваются ликвидовать наступствы навальницы в Гомельской и Могилевской областях. И про это так само почуем подробнее у новинах, у ближайших новинах на Белорусском радио «Рация» после песни.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: У Беларуси вельми популярная поговорка: «Коли ты не цікавишься политикой, то политика поцікавится тобою». Мне сегодня хочется перефразовать эти слова у галину экологии. Коли нават ты не цікавишься вонкавым светом, изменами в природе, то гэты вонкавый свет и так мае значение, мае уплыв на твое жыццё, хочешь того, ці не хочешь. И пачалі мы нашую раніцу з рацией сёння з каментара на конт спёки, рэкордныя спёки пад канец чэрвеня у нашым регіёне. І цяпер таксама пагаворым пра экалогію, якія пытанні трэба вырашаць ўжо, каб жыць бяспечна ў будучыні, што трэба паставіць на публічную дыскусію дзеля будучыні Беларусі. Пра гэта у нас цяпер Зміцер Кучук, былы палітвязень, кіраўнік ліквідаванай партыі «Зялёныя», які быў прызначаны дарадцам Святланы Ціхановскай па пытаннях экалогіі.
2: Первое, наверное, важно, чтобы зеленая повестка звучала как бы в офисе, в том числе на международном уровне. Мы сейчас занимаемся тем, что хотим попасть, ну, как независимые зеленые НГО, активисты, зеленые как бы политики, комитет Европейского как бы союза по изменению как бы климата, для того, чтобы как-то представлять интересы белорусов. К сожалению, там госорганизации, ну не к сожалению, вообще, может быть, к радости, Министерство природы, они не могут этого делать, но, соответственно, мы хотели бы занять их нишу и, соответственно, представлять на этом уровне зеленых, ну, зеленую как бы повестку. Ну и также вот влиять на офис как институт, чтобы они тоже продвигали те интересы именно зеленых экологических организаций, в частности, там разговаривали про энергетику, про будущее Беларуси, потому что разные сценарии могут быть, и отключение того же газа с Россией, там не поставки. Мы к этому как бы тоже должны быть готовы, если мы придем к власти и будем принимать как бы решения. И, соответственно, нужно уже сейчас договариваться с европейцами по каким-то моментам, что мы будем делать в экстренных ситуациях, там, где получать электроэнергию, потому что у нас есть проблемы, скажем, нас отсоединили от Европейского Союза в связи с строительством от советской атомной станции, соответственно, надо как-то, ну, пытаться на будущее, может быть, договориться о том, чтобы, ну, как-то это быстро потом как бы восстановить. Вот. Ну и внутри офиса проходит такое разжевательный процесс. И вот сейчас мы попытаемся наладить раздельный сбор отходов в офисе, получили как бы контейнеры. Будем потом работать на то, чтобы уменьшался количество пластика, использования пластиковых бутылок, ну, в офисе. То есть это такие, конечно, дневные вопросы, которые вот решают. Ну и дальше заниматься образовательными такими проектами, которые позволят как-то офису немножко так зеленеть или быть на одной волне зелеными активистами.
3: Як вам удаецца прасоўваць гэтую павестку зялёную і ці правы чалавека ў офісе, калі на першым плане там ўсё ж такі стаяць пытанні глабальнай геапалітыкі, санкцыяў і так далей?
2: Ну, мы по чуть-чуть это делаем, разговариваем с активистами, приходим как бы примеры, делаем офис. Вот сейчас у нас был такой проект в Вильнюсе, мы собирали, скажем, ну, мусор в самом как бы городе, и много там ребят, которые работают в офисе, присоединились к этой акции. То есть инициатором этим были наши зеленые активисты, которые здесь в Вильнюсе. Ну и вот таким образом мы как бы продвигаем свою как бы повестку, и офис на это как бы тоже как бы реагирует. Но это чисто на, скажем, таком низовом как бы уровне, да, а, соответственно, на высоком, понятно, есть международные встречи, и мы готовим эти встречи там для Светланы Георгиевны, которой говорим, что важно вот с этим политиком, допустим, поговорить на эту тему, то есть либо с этой страной обсудить там тему там энергетики, да, чтобы она в свои, как бы, в свою повестку, в свой, ну, свои вопросы, которые поднимаются на переговорах, соответственно, доносить это до европейским политикам. Ну и лоббирование на высоком уровне, встречи где-то, политика иногда ведется там кулуарно, где бы мы могли бы тоже продвигать, ну я еще раз повторю, то есть такие НГО, организации, для того, чтобы они могли тоже представлять Беларусь не только, скажем, как-то, ну, публично в каких-то комиссиях, в каких-то комитетах экологических, где это можно делать, заменять, скажем, ну, госорганизации, которые сейчас не могут работать, как бы, ну, на европейском направлении, в отличие от того, что мы можем делать, и это нам радует, потому что мы как раз-таки доносим, ну, свою повестку, которая выгодна прежде всего нам, но и выгодна белорусским людям, которые находятся в Беларуси.
3: Я правильно разумею, что вы зараз распрацовываете такие прототипы будущих решений для Беларуси и неким чином тестуете их на локальном уровне?
2: Ну да, да, пытаемся каждодневно что-то как бы решать, что-то лоббировать, знакомство, попадание в комитеты, поднятие повестки дня, то есть как бы на международном уровне с теми людьми, которые принимают как бы решения, чтобы у них сложилось понимание, что нужно Беларуси, не ну, что нужно демократической Беларуси.
3: У вашем разумении, зараз у офиса ЧХП реальных рычагов уплыву на ситуацию внутри Беларуси, и все ж таки часами приходится признать, что вот эти махчимости демократичных сил у замежи обмежеванные.
2: Ну, понятно, что мы можем выступать как государство, если бы, ну, наши люди имели бы решение, принятие решений для, ну, скажем, ну, как там госчиновники, и, соответственно, там, либо там принимать это законодательство. Всего этого, конечно, у нас как бы нет, но у нас есть другой момент, чего нет у белорусских властей, это доступ к европейским политикам, которые принимают решения, да, то есть и здесь у нас больше возможностей, чем у, скажем, у государственных чиновников, ну, внутри Беларуси. Поэтому мы работаем на Беларусь, но уже на европейском уровне. А этого не могут там белорусские чиновники. Ну и поэтому мы работаем это все на перспективу. Ну и нам трудно. Я думаю, что мы влияем, люди читают новости, и люди как бы смотрят, и, я думаю, оценивают те реальные наши какие-то дела, которые происходят, но это все равно, как это, ну, наверное, недостаточно, да, то есть это все равно этого мало. То есть уплыв, там, помощь людям, она здесь оказывается, если, скажем, люди попадают в тяжелую ситуацию, там, внутри Белоруссии, кого-то там удается выехать для того, чтобы, ну, не попасть под каток репрессий. Ну, так сейчас как бы происходит, этого уплыва недостаточно, но мы тут тоже реально смотрим на вещи и повлиять на, как бы, не можем. Нам нужно просто, вся политика все равно происходит как бы в Беларуси, реальная политика именно, и хотелось бы, чтобы все это в какой-то момент сошлось, и мы действительно имели возможность как бы быть уже представителями людей не в эмиграции, а именно в Беларуси.
1: Тому што, як каже Дмітра Кучук, значную частку рашэння ў галіне экалогіі можна будзе рэалізаваць пасля вяртання ў Беларусь. А зараз добры час, каб зрабіць распрацоўкі.

0: 8 годин 38 хвилин у Польши, у Беларуси на годину поздней. А мы расскажем теперь, как белорусы Кракова собираются капа танцевать. Причем протягивают традиции белорусских танцев. И про это один из организаторов этих встреч, Сержук Тупальский.
1: Наши встречи заключаются в том, что мы створяем первоважно формат свободных потанцовок, то бок до нас приходят запрошенные капели, которые створяют свободный климат вечеров. Танцы, которые играются первоважно, это танцы импровизационные, то бок вальс, полька, аберек, махчима, некий фокстрот. Коли трапляется что-то фигурное, то, что треба показать, зразумело, это все попереживается демонстрацией. Коли ж раптом на вечерине приходят так само люди свежие, которые не умеют танцевать, тогда организатор, то бок я, часто прошу больше досвідчених удельников поклопотиться про новых людей, то бок больше меж показать тримание, показать ритм, показать ведение и первоважно, ну, короче, запековаться этими новыми людьми.
2: Расскажите, пожалуйста, как выглядела ваша опошняя встреча, те опошние встречи, кто туда приходил, какая была атмосфера?
1: Запросили мы две капели польские, причем первая капеля была менавіта польско-португальская с односно музычными мотивами Польши и Португалии. Цікаво было то, насколько это все мешалось, как с конкретно традиционно польскими танцами, как и с бальфолком, бок напрямком танцев этничных уже агулом краинов Европы. Причем атмосфера была вельми, я бы сказал, драйвовая, потому что музыка литерально несла у танец сама. Ну и навод люди, которые были новые люди, до речи, приходили, и они так само имели махчимость поудельничать, долучиться, отшуть этот космос от сустречи и социализации.
2: Расскажите, пожалуйста, а какие танцы вы разучивали? Приведите приклады.
1: Так, как я уже сказал, мы отошли от формату лекторского, то бок мы, я не могу сказать, что мы конкретно некие танцы разучиваем. Уже мы танцев не разучиваем, мы именно танцы танчим. И проважно это танцы импровизационные, какие отрозниваются от себе первоважно ритмом. Это может быть ритм або на 2, где местится полька и фокстрот, и это может быть ритм на 3, где местится вальс и, например, аберек. Характер танцу, его техника ведения, пульсация и иншие методы, это уже то, что, например, больше досвідчені удельники мають опанованное, а новые удельники познают это уже у практики, скажем так, с больше досвідченими коллегами. Ну и, знову ж, повторюся, нема ніяких конкретних нових танців, які ми плануємо розвучувати, це часто виходить доволі спонтанно. Тобто нових танців конкретно не розвучували.
2: Чи приходять до вас удельники, чи це сталий такий колектив, який збирається?
1: Насамреч, до нас приходить широка, окреслена танцевальна діаспора Кракова, що мається на увазі. Краков увогуле вельми розтанчений город, який і у різних культурах розтанчений, у польської, білоруської, української і так далі. Тому до нас приходить довольно уже такий сталий контингент, который про нас ведет, который приходит до нас довольно часто. Але так само приходят люди звонку. Часами нема занадто махчимости проследить и просочить, откуль конкретно. Але это довольно такая мультинациональная мяшанка людей.
0: Говорил Сержук Тупальский, один из организаторов белорусских традиционных танцев в Кракове. А это и добрая гульня, але перш-наперш способ на сахаванне национальной культуры сярод белорусов замежжа, которые живут в этом польском городе, але и так само популяризации белорусской культуры сярод поляков.

0: Украинские дроны этой ночью массово атаковали Подмосковье. Подробности почуем от Анжелики Ляльковской в ближайшем выпуске новин на Белорусском радио «Рация». Уже праз 6 хвилин. Минавито столько застается до 8 годины у Польши, 9 у Беларуси.
1: Радио «Рация».

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 годин.
3: Украинские дроны этой ночью массово атаковали Подмосковье. У Чернобыльской зоне знов зафиксованы лесный пожар. Репортеры без межев потребуют вызволения белорусского журналиста Кирилла Позняка и его дочки.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Генеральный штаб Узброенных сил Украины поведомил про удары по трех мостах на оккупованных территориях Донецкой и Луганской областей. Гэты объекты, поводле украинского командования, выкарыстовывались российскими войсками для перекидывания живой силы, узброения и боеприпасов. А кроме того, Украина заявляет про удары по складе забеспечения, пунктах керования дронами и объектах совязи. Мэтой операции называется ускладнение логистики российских войск на оккупованных территориях. И сегодня же ночью украинские дроны массово атаковали Москву и Подмосковье. По поведомлениях российских уладов, системы супрацьповетренной обороны нібито сбили каля 50 беспилотников. Информация про масштабы атаки и наступствы удокладняется. Каб не быть утягнутой у войну супрать Украины, белорусским уладам достатково кироваться здоровым сенсом. Про гэта заявила пресс-секретарка Европейской комиссии Анита Хипер, отказываючи на пытание, те потребные Беларуси нейка знешняя допомога, каб пазбегнуть перамога удзелу у войне на баку России. Заява прогучала пасля двухдзённых перамоваў Александру Лукашэнкі з Уладзімірам Пуціным. Пасля візіту ў Расію Лукашэнка адправіўся ў азіяцкае турне і цяпер знаходзіцца ў Кітаі. Репортеры без межу потребуют вызволения журналиста Кирилла Позняка и его дочки Янины. Международная журналистская организация осудила присуд политвязням. Минский городский суд днями проговорил Кирилла Позняка до 3,5 года позбавления воли. До зняволення так само осудженная Янина Позняк. Термин неведомый. Батьку и дочку обвинувачивают у створении экстремистского формования и або удел у им и дискредитации Республики Беларусь. Поводле звесток Белорусской ассоциации журналистов у Беларуси 21 супрацовник сродку массовой информации находится у зняволенні. Еврокомиссия вводит новый сбор на недорогие интернет-посылки с Китая. С 1 липня за отправление коштом до 150 евро будет спогоняться фиксованная плата у померы 3 евро. Одночасово скасовываются ранейшие правила, которые дозволяли увозить такие товары без выплаты мыта. У ЕС заявляют, что мера накерована на скорочение потоку данных импортных товаров и подтримку европейских гандляров. Поводле звездок Еврокомиссии объем таких посылок вырос у 4,5 раза за 3 годы, причем каля 90% посылок поступает с Китая, у основным праз платформы онлайн-гандлю. У зоне отчуждения Чернобыльской АЭС отбылся черговый лесный пожар. Как поведомляет Державная служба Украины по надзвичайных ситуациях, тушение ведется у надзвичайных складанных умовах. До ликвидации огню протягнуто больше за 200 человек и каля 60 одинок техники. За моцной спеки температура очагу горения местами досягая каля 50 градусов. У ведомстве означает, что радиационный фон у зоне постоянно контролируется и застается у межах нормы. Белорусская політична мігрантка, що тепер живе на Подляшші, Марія Гриць, ініціювала створення копії легендарного крижа «Дагмар», який, поводле одної з наукових гіпотез, був зв'язаний з Мінською князівнею Софії. Копію крижа уже виробив грузинський ювелір Ілія Чаквітадзе, розповідає Марія Гриць.
4: Побачимо цей криж 22 жнівня, у день, коли відбудеться наша імпреза в Копенгагені. І перший білоруський піратський флот висадиться в Копенгагені. По морю приплывем, альбо до пешу дойде. Щиро запрошаю усіх долучитися у любой формі. У Копенгагені криш поїде із Грузії в Данію. Знайшлася добра жінка білоруська, яка погодилася привезти цей криш. І, власне, у Данію, мені подається, це вельми символічно.
3: Марія так само розповіла і про саму ідею піратського походу у Данію.
4: И плыть да, из Польши так само не плануем, потому что это была первая початковая идея, что мы поплывем из Польши, а потом обознанные люди мне сказали, что из Гданьска до Копенгагена плыть 2 дни. И так как мало кто из белорусов и белорусок плавали, бо на сегодня в Беларуси нема моря, вось. Люди могут не ведать, есть у них морская хвороба, или нет. А коли у тебя и она окажется, и ты 2 дни будешь, не сможешь эвакуироваться.
3: Копію крижа планують упершиню показати у Копенгагені, а затим у Музеї Вольної Білорусі у Варшаві і на виїзних проєктах Літучого музею. Правда, як відзначає Марія Гриць, маршрут ще може змінитися. Більш новинок на сайті, в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Много сонца сёння ў беларуска-польскім памежжы, хаця зрэдзь часу на небе з'являцца і хмары, тым не менш ападкаў якраз у рэгіёне сёння сіноптыкі не прагназуюць, атмасферны ціск вышэйшы за норму. Тэмпература 28 у Беластоку, 29 у Гародні, да 32 у Берасці.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио.

0: 10 хвилин на 9-ю годину в Польше, 10-ю годину в Беларуси. А я уже зараз дам слово моей коллеге Ользе Сямашцы, якая запрашаю на размову с нашим гостем. Сегодня будет им настоятель православного прихода Яна Богослова у Белостоку, отец Марк Вауранюк. А размова пойдзе між іншым пра падзею, якая там недавно адбылася. Прэзентавалі кнігу, прысвечаную народнаму скульптару з вёскі Канюкі на Нарве Владзіміру Наумюку, і пра значэнне такіх творцаў, як Владзімір Наумюк, для традыцыйнай беларускай культуры на Падляшшы, але таксама і пра выкарыстанне беларускай мовы у царкве Яна Багаслова у Белостоку. Пойдзе гутарка з нашым гостем.
1: Гость рацыі.
2: Сегодня важная импреза. Спынились на тем, что не только драўляная фигура апостола рабил, а лишь что стеж на полно храмы, так? И крыжи.
3: Так. Творчество Владимира Наумюка – это шмат разных прац. Резьба у дерева, которая показывает нам разные постачи. Есть там святые, есть там апостолы, есть там анёлы, есть там так само и крыжи. Это нурт сакральный, але не только. И он тоже занимался тем, что вокруг нас, природой. И он много элементов флоры, фауны тоже выражал у своей резьбе. И он так само занимался элементами оздобов, которые украшают наши дамы на Подляшу, наши хаты подляские. Так само эти все вырезки он разрабатывал, он показывал, как это делать другим. И думаю, что эта культура, связанная с резьбой и с этим элементом, который мы можем бачить в Украине открытых окон, лакенниц, это тоже великий уклад у культуру Владимира Наумюка. Но не только это. Тут треба подкреслить так само, что он разрабатывал концепцию простора архитектуры церквов. Это были не великие церкви, каплицы, но так само тут бачим его мышление, бачим его такую... То, что он передумывал, все детали, это не просто так. Много там и символики, много передумки, как это сделать, чтобы это было у згодності з канонами церкви, і яка відповідала нормам церковним. І це йому удавалося. Так само ця книга, вона уносить много такої мишлення об Подляшю, об спадщині Подляшя, об людях, які творили культуру. Його життя, воно припоминає нам об тих можливостях чоловіка. Он не только был земледельцем, не только жил в згоде с природой, но он шукал еще другого, больше такого глубокого сенсу життя своего. Это отдавал свои думки, выражал у резьбах, которые я робил, але так само у своих таких думках, у своей философии. И что цікаве, до него приезжают через все життя разные люди с разным статусом. От министров, профессоров, докторов, по таких простых людей с закресности земледельцев, которые живут рядом. Его как бы такая феномен, то, что он с людьми умеет говорить, что он находит платформу для разговора с усими. Мне припоминается такой успомин бывшего бурмистра Забудова, який рассказывал в свой час про то, как познакомились Владимир с господином Леончуком, шефом Ксиążnicy Podlaskiej. Это еще до того, и он працевал у Забудове, у гмине. А я не познакомились и говорить, что и просто уже тогда так пошел разговор, что я только удивился на одного, на другого. Годины летели, а я не бачил часу, який проходит. Так то было все цікаве. І я думаю, що гэта добро у суспольства нашого воєводства, нашої малої айчызны, гэта жыццё, творчество і спадчына Владимира Наумнюка, якое старалася паказаць нам і паказує нам працовник наукової політехніки Білостоцької, матушка Анна Наумнюк-Якоц у книжці своєї «Владимир Наумнюк за ним премовив рзьби». Я теж вельми хочу подякувати для воєводства Подлаского, для województwa podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego, który jest partnerem strategicznym do wydarzenia, będącego promocją książki, o której rozmawiamy w siedzibie parafii właśnie w Białymstoku na białostockich bacieczkach. Ja chcę jeszcze dodać, że szmat ludzi, jakich spotykałem ciepier u różnych miastach, związanych z taką, skażem, kulturą. Czy to ludzi pracują, czy u metaloplastycy, czy to ludzi, jakie robią rzeźby u metalu, u dzierwie, czy to artysty związane z malunkami. Mnogi je ani u życi sustrelić z Władimirem. На многих он что-то им дал, до их твору, до их мышления. Это тоже цікавое, бо я колись под Варшавою имел споткание уже со святой памяти Томашем Лукасюком, римокатолического исповедания, человек металлопластик, який працавал у кабилцы. И он много чего робил для православных церквей в свой час. И мы с ним так подружились, встретились. Я тоже чую, что он тут был, он ездил, он даже ночевал, размовлял, там помогал. Это несамовитое открытие мое было и показывает тоже феномен человека. Спадару Владимиру, а то нас усіх, участников промоции книги, жадаем здоровья, Божьей допомоги в житті, Божьего благословления, как не только тепер, але через многие лета жил, трудился, працавал и был человеком открытого сердца для усіх, якія заглядают у его працовню, у его дом. Гэта дом вельми открыты для усіх.
2: Так, их это отшивается. Ці правильно мы разумеем, что эту книгу можно набыть тут, миналіта?
3: Так, книга – это уже второе выдание книги. Первое было у 2025 году, и этот наклад быстро, вельми худко, он разошелся. И теперь другое выдание есть. Книга, думаю, будут еще до других, этого другого выдания, это первая транша книг появилась на промоцию. Так что у приходе они будут доступны.
2: Ці можемо крыху поговорити, куди пойдуть гэты сродки, бо бачим побач недобудований храм, і серце крові обливається, коли ж він повстане, що я думаю. Може книга сприяти обновленню так само?
3: Це значить, я вам скажу так, що життя приходская – гэта різні форми діяльності. Перед усім гэта будова спільноти людей. Гэта церква, самое важное. Тут праця іде над гэтым усім. У приході так на початку Владика благословив для нас, каб начать інвестицію від стройки приходського центра. І гэта так пішло, що у приході Яна Богослова повстав дом, який є приходським центром, де є домашня церква, где есть зал для встреч, где живут так само священники. И параллельно в свой час начали мы стройку церкви, будову церкви Яна Богослова. И она с Божьей допомогой своим темпом идет. Идет настолько, насколько можем финансово это вытримать. Можно было бы пойти в такую сторону, что сделать эту инвестицию в 3-4 месяца, ну и иметь там 5-6 миллионов долга, скажем, но сплачивать. Только, как я говорю, нам на отсетки мы не назбираем навет. Думаю, что это вельми стрессогенное для всех была бы обстановка. Длатого, дякуючи добрым людям, эта будова идет, и мы таким господарским системом працуем, но працуем. У 2024 году, от месяца августа працы не перерываются. Перерываются только в связи с погодой, с температурой. А так все идет маленькими кроками, шагами уперед. Так что Господь благословил нам начать это дело. И думаю, что и благословит нам закончить успешно. У свой час, ему знаний.
2: Отец Марк, вельми добра сказали, что церква, прежде всего, это люди, супольность. Тем можем мы сапраўды запрашать людей, верников, кто может еще ничего про вашу церкву. На белорусском мовные службы, так, литургии?
3: Значит, белорусские мовные службы у нас совершаются один раз в год. Пришли до нас организаторы молитвы за белорусский народ у День воли, у свой час, то еще был час перед пандемией. No i my, глядячи на их потреби, открыли свое сердце, открыли храм. И такие богослужбы, яны бывают. Служит с нами разом отец профессор Андрей Кузьма, які связаны так само с белорусской мовой. И эта служба отбывается регулярно, один раз в угоде, на якие мы сердечно запрашаем всех, кто имеет такое жадание и имеет махчимость удельничать у них. Так что этот процесс, он заведен свой час, думаю, будет продолжаться. В этом году так само мы имели гостей из Варшавы, харистов, которые заспевали нам святую службу, все спевали на белорусской мове.
2: Суббота была на меже Беларуси и Польши. Кто с Беларуси едет сюда, кто выезжает? Все больше едут по туристике. И бачим, что Подляшши, вот недавно была пресс-конференция у маршалка, выезжает бизнес великий с Подляшши, бо спинился, вот это товарозворот очень важный. Вы, как душа пастор, працедавцев и предпринимальников Подляшши, без открытия каждой тайны споведи. Как вы сейчас чуваете настрои людей, тех, кто сейчас тут працует, занимается бизнесом? Это все добро, это все ж таки, это правда ситуация кризисная.
3: Ситуация вельми скомпликована. Ситуация, напевно, геополитика уся не помогает у местном бизнесе. Есть много трудностей, но, знаете, бизнес имеет такие, как бы, свои тенденции, что он не затримовывается. Он ищет разных развязков трудностей. Так что многие предприниматели и предприятели, они шукают, ищут своих махчимостей и находят их. Это, напевно, больше працы, больше заботы, больше труда. Но надеемся, что это еще трудные моменты перейдут и с Божьей допомогой будет все могло развиваться так, как должно развиваться. А як буде на все воля Божа?
2: Скажем так, є бізнес, який вас підтримує Подляшське, вашу церкву, і, може бути, він зараз відходить з Подляшки?
3: Значить, я би не сказав, що відходить, тому що гети, які підтримують людей, організації, дітей і всякого роду потреби на Подляшке, перед усім, а не наші люди. Наш бизнес, подляцкий бизнес. Тут треба сказать, что подляцкий бизнес, он, мы этого не бачим на каждый день. Я не говорю про церкву, я говорю про целом масштабе помощи. И он суправды помогает. И часто это доконуется без флешов, аппаратов и без микрофона. Я думаю, что те такие люди, которые знают свой статус, знают, как они доходили до своей позиции, яны гэта робяць у ціхасці па-евангельскі, каб не рабіць вакруг гэтага шуму. І такіх людзей шмат у Беластоку. Я пра іх знаю. То, што мы знаем, то знаем, так? То, што паказвае скалю, што ўсё ж такі яны адкрытага сэрца, вельмі так падходзяць да гэтага тэмату памагання і помощы в вельмі эмпатычны спосаб, зная пра патрэбы разных тут груп людей, данных семейств, чи конфессий. Это проходит у Белостока.
2: Так, Рубис Владимир Наумюк, приедешь до его по интервью, а он скажет так, приезжайте на только ту жнивню, будь церковное свято, долучайтесь до процессии, все, идем все по церкву.
3: Ну, знаете, так это есть, так и повинно быть это, что есть у человека приоритеты, так, по-евангельски. Як ты працуешь над собой, і будуєш своє збавлення персональне, лічне, працюєш над цим збавленням, то не боїшся інші вещі, справи. Бог дасть усе, що потрібно для життя, для екзистенції. Дасть мудрость, здоров'я і дасть фінанси. Пріоритет збавлення. Ми, як забуваємо об цьому, тоді будемося у життєвій обстанові недостаток одного з елементів. А чому? Подумаймо усе, чому.
1: Гость рації.

0: два рази мацнейшим.
1: «Спортэкспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи, у эфира новини спорту. При микрофоне Юра Здяшук. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспоміжном регионе и во всем свете. Протягуются матчи 1/16 финалу на футбольном чемпионате света у США, Канаде и Мексице. Сборная Бразилии на NRG Stadium у Хьюстоне здобыла волевую перемогу над командой Японии с ликом 2-1. Открыл лик японский полуоборонца Кайсю Сана на 29-й хвилине. 25-годовый гулец забил свой первый мяч у 16-й гульни за национальную команду. На 56-й хвилине полуоборонца сборной Бразилии Казимира оформил свой 10-й гол за национальную команду и сравнял лик 1-1. На этом чемпионате это первый гол Казимира, и он так само забивал на чемпионате света 2022 года. 34-годовый футболист провел свой 90-й матч за сборную. И нареште на 95-й хвилине гульни форвард лондонского арсенала Габриэль Мартинелли с передачи Бруно вывел свою сборную у 1/8 финала, где она сустренется с переможцем сегодняшней вечерней пары Кот-д'Ивуар – Норвегия. У другим матчі вчорашнього вечора на Джилет Стадіум у Фоксборо зборная Парагвая обгуляла Германію. Це був перший матч Мундіаля з додатковим часом і серією післяматчевих пенальті. Спочатку основний час на 42-й хвилині полуоборонця Страсбурга Хуліо Енсіса ударом головою вивів Парагвай наперед. Після на 54-й хвилині форвард Арсенала Кай Хаверц так само головою ліку зустрічі порівняв 1-1. У екстратаймах команди обійшлися без забитих голов. А ось у дуелі брамників 26-годового Орландо Хиля и 40-годового Мануэля Нойера удача была за больше молодым парагвайцам. Подбитых ударах у голкиперов лик 2-1. Причем усеяны были выдрапанные с левого от себя в угла. Один удар Фабиан Вальбуэна выканал мимо брамы Нойера, а так само Хилю своим промахом мимо брамы допомог Джонатан Та. И таким чином Парагвай упершиню в истории сгуляя у 1/8 финала чемпионата света по футболе. Его суперник вызначится сегодня у вечера у матча Франция-Швеция. Сегодня так само уже сгуляли Нидерланды и Марокко. А вот у сборных, которые остались за бортом Мундиаля, протягиваются чистки тренерских штабов. Головный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек покинул свою посаду, поведомляя сайт Футбольной ассоциации Чехии. Означается, что баки спынили сотрудничество по взаимной сгоде. 74-годовый специалист назначали команду 19 снежня 2025 года. Чехия не вышла у плей-офф чемпионату света. Команда заняла опошнее 4-е место в группе А с одним очком. В теперешний час не поведомляется, кто заменит Коубека на этой посаде. У Беларуси для клубов, которые будут выступать у Еврокубках, открылось летнее трансферное окно. Таким чином МЛ Витебск, Менская Динамо и Борисовский Батэ смогут регистрировать новых гульцов с 29 червня по 9 жнивня. Нагадаем, суперником МЛ в первом раунде квалификации Лиги Чемпионов стал Университет Краева. Менская Динамо и Батэ сгуляют в первом раунде квалификации Лиги Конференции. Бело-синие сустренутся с Силексом, желто-синие сгуляют с Эльбасани. Хоккейный «Вегас» назвал гульцов для уделу у лагеря развития. У складе команды 4 брамники. Среди их белорусский голкипер Павел Майсевич. У соковику 2026 года Павел подписал 3-годовый контракт новичка с «Вегасом». Майсевич был обраны клубом у 3-м раунде драфту НХЛ 2024 года. Так само и Нью-Джерси назвал гульцов для уделу у лагеря развития. Среди запрошенных и белорусский брамник Даниил Русакович. Штогодовый тренировочный лагерь Нью-Джерси проходит с 28 червня по 1 липня. Нагадаем, Русакович стал другим белорусом, який був вибраний на драфті НХЛ 2026 у Баффало. А в свою чергу Баффало назвав гульцов для уделу у лагері розвідця. Серед запрошених і білоруський брамник Лідянин Євген Прохоров. Прохоров був вибраний клубом у 7-му раунді під агульним 199-м номером на драфті НХЛ 2025 года. А вот белорусский нападник Данила Климович покинет систему Vancouver Canucks, поведомляя Canucks Army. Ванкувер не будет протягивать контракт с Даниилом Климовичем, что позволит обмежевано вольному гульцу стать свободным агентом с 1 липня. 23-годовый Климович в минулом сезоне закинул 18 шайбов и отдал 16 выниковых передач у 63 матчах за Abbotsford Canucks у АХЛ. Всю свою профессиональную карьеру у Полночной Америцы Климович провел именовито у Абботсфорде. Учора у першым раунде у Уимблдона першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленко перемогла 184-ю ракетку прастанницу Сербии Теодору Костович с ликом 2-0, 6-2, 6-3. У другим крузе Сабаленко сгуляя с 57-й ракеткой американкой Маккартни Каслер. У першым крузе прастанница США двума баранками за 40 хвилин перемогла 53-ю ракетку свету украинку Александру Олейникову 6-0, 6-0. Сегодня ж у боротьбу за Уимблдон включится другая белорусская теннисистка 215-я ракетка Ірына Шиманович. Її суперницей у 1/64 фінала буде 62-я ракетка зі Швейцарії Вікторія Голубіч. А тим часом жаночая тенісна асоціація WTA опублікувала обновлений рейтинг. Арина Сабаленко по-ранейшому займає перший рядок. Другая іде Альона Рибакіна з Казахстана, третя – Іга Свіонтек з Польщі. 122-я ракетка Олександра Соснович, 215-я – Ірина Шиманович, 226-я – Аліна Фалей і 433-я – Вікторія Азаренко. Асоціація тенісистів-професіоналів ATP так само опублікувала обновлений рейтинг організації. На першому рядку тут по-ранейшому іде італіянець Янік Сіннер, на другім – Карлос Алькарас з Іспанії, на третім – Алесандр Зверов з Германії. 536-й рядок займає Даніїл Остапенков, 539-й – Ілля Івашко, 615-й – Ерік Арутюнян, 880-й – Миколай Халак і 1045-й – Єгор Герасимов. І всі хлопці з Білорусі. 50-48 у одним волейбольным сете. Такий рекорд Лиги наций усталявали сборные Аргентины и Польши. Команды бодались целую годину, никто не мог отримать перевагу у 2 очки. Кожная сборная заробила по 14 сетболов. У вынику рекордную в истории турниру партию забрали аргентинцы, але в матче перемогли поляки с ликом 1-3. Команды крыху не дотягнули до сусветного рекорду, и он был усталяванный в 2013 году в чемпионате Кореи. Тогда один из сетов завершился с ликом 56-54. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Беларуска, это трансграничная радиорация. 14 хвилин застается до 9 годины у Польши, до 10 годины в Беларуси. Граница с рацией помаленьку наближается до своего завершения. Але мы еще подамося в Чехию. Расскажем, как живут белорусы, активные белорусы у этой краине. А докладнее скажу про это громадская деячка Ганна Богданович.
1: Ну, конечно же, самое важное, что случилось в последнее время, это визит Светланы Тихановской в Чехию. Это не прошло незамеченным и для чехов, потому что Светлана Тихановская была и на интервью на чешском телевидении. Она посетила президента, министра иностранных дел, сенат. То есть выше, наверное, ну, уже нет ничего в Чешской Республике. И, конечно же, для всех белорусов, которые поддерживают Светлану Тихановскую, не поддерживают Светлану Тихановскую, появилась очень хорошая новость в связи с этим. Возможно, еще нету никаких деталей. Родные белорусов Чехии смогут их посетить. Чехия ввела строгий визовый бан в отношении граждан Беларуси. Это одно из самых строгих, ну, вообще каких-то визовых политик. Имеет, и это, если бы это случилось даже для отдельной категории граждан, имею в виду, даже если бы это были не просто все белорусы, чехи, но какие-то, я не знаю, бывшие политзаключенные, это было бы уже большая радость, это бы была бы для всех, и это, конечно, нету никакой конкретики еще, но это большая радостная новость. Вот, это, наверное, самое главное. Также, конечно же, еще что было заметным, что, например, Павел Северинец посетил Чехию, и это было заметно не только для, как бы, опять же, белорусов, но и для чехов, потому что он относит себя к христианским демократам, которые в Чехии имеют очень сильную позицию и очень имеют вес в политике, и он посетил их как съезд, и поэтому и для чешского общества тоже еще раз поднялась какая-то тема Беларуси, что очень важно. Вот это могу вспомнить.
2: А, власне, для вас, что значит за это приезд Светланы Тихановской и в целом то, что теперь снова белорусская тема стоит актуальной?
1: Ну, конечно же, еще раз, важно всегда Светлана, например, или не только, и все. Мы говорим о людях, о политзаключенных, и это для меня важно, как для человека, потому что мне больно, что есть люди, которые, ну, находятся в заключении, в очень плохих условиях. Это важно помнить. И, конечно же, также это визовая политика. У многих белорусов здесь есть какие-то родственники, близкие люди, не знаю, родители пожилые, в том числе, например, в Беларуси. И это большой шаг, чтобы просто встретиться с близкими людьми. Даже пока что призрачный, но уже более конкретный, и это большая радость. И интересно, что действительно даже тот, кто не поддерживает Светлану Тихановскую, например, из белорусов в Чехии, если это получится, то как бы будет использовать то, что ей было, как бы, что она сделала для нас, потому что это она договорилась. Но пока нет конкретики, конечно же, сложно говорить, но это очень хорошая новость, которая дает надежду. Вот.
2: А в целом ужас белорусов в Чехии, что теперь меняется в летний период, тут им легко.
1: Опять же, вот это была самая главная вещь. По поводу паспортов могу сказать, что это все еще проблема какая-то. Некоторые белорусы возвращаются в Беларусь, чтобы сделать себе документ. То есть вот летнее время, всегда какие-то каникулы, появляется желание посетить родные места. То есть это риски. Всегда там какой-то лайк, какой-то репост, какой-то донат забытый может стать причиной. Так что вот в летний период может такой вот риск увеличиться в связи с визитом на родину. А в остальном, ну, именно вот это, ну, документы для белоруса важны, поэтому вот именно вот эти визы, паспорта важны. В остальном не могу ничего вспомнить конкретного, к сожалению.
2: Культурные мероприятия, эти такие, имеют место зараз у вашей диаспоры, может, что-то вы, власне, на видвали.
1: К сожалению, я ничего не посещала в последнее время по личным причинам. И как-то я видела какие-то мероприятия европейского масштаба. Мне кажется, был съезд белорусов в Варшаве, представители диаспоры там были. Но чтобы что-то большое-большое и заметное у нас, вот именно за этот месяц, за прошлый, возможно, что-то, конечно, с моего поля зрения ушло. Ну вот как-то я больше международные какие-то события видела. Вот у нас что-то не заметила я ничего, что-то супер. Большого.
0: Говорила Ганна Богданович, активистка белорусской громады у Чехии. Размовляла с ее наша корреспондентка Алиса Поль.

0: онлайн-трансляции программы «Радио Раце» на увесь свет.
1: В белорусско-польском помежже найлепш нас слухать в живом эфире на хвалях 98.1 FM на Городинщине и Белосточине, 99.2 FM на Берощайщине и Павдневым Подляши. И тут в регионе годинники показывают, что до 9 годины в Польше, 10 в Беларуси, застается уже не целых 5 хвилей. На полной године у нас новини. В этом выпуске Анжелика Ляльковская скажет, что близкий до Александра Лукашенко предпринимальник снова подал позову суд Европейского Союза с потребованием выключить его со списку санкций Евразвязу. Кто это такие и какие шансы у него перед Европейским судом? Почуем у новинах. Миллиардеры мают свои проблемы не только в Беларуси, не только в Европе. В США китайского миллиардера осудили до 30 годов зневоления. За что? Так само почуем в ближайших новинах после песни.

0: Рация з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Сонце, люди, землетрусы. Вітаю, шановних слухачов. Почать хотілося з анекдота. Зрештою, всі анекдоти народжаються життя. І нема більших досіпів і жартів, чим сама реальність, яка щодень підкидає нам різностайні старенні і сюжети. Не треба ні фантазій, ні літературних винаходництв. Життя спораджає і продукує такі історії само по собі. Так ось, бягучий червень в Європі на всій нашій просторі видався саправди надзвичай гарячим і навіть пекельним. Ляснулися все ранейшие температурные рекорды. И что ж с гэтым усім рабіць? Где шукать живильную прохолоду и ратаванне? С Беларуси в интернете полно фотоздымков, где люди на машинах прутся до водоемов и стоять у даўжезных чергах, каб потрапить до нейкого озера. Зразуметь такое мне тяжко. Лепей уже усунуть голову под кран с холодной водою, якая балазе всюды есть, и перетерпеть горачиню дома. Бо отстоять у машине чаргу, капот тим плюхнуться в празмерно теплую і брудну воду і поспеться вертаться у заасфальтований чмурилий город, задовольнення вельми сумнівне. Зрешти тут, як кажуть у народі, кому як болото, а кому як золото. У Великобританії відмінили конференцію про боротьбу з екстремальною спекою по причині спеки. Організатори, не міргнувши воком, твердо і виразно потлумачили рішення тим, що у будинку не було достатково охолодження, а проведення конференції могло створить ризику для удельников. Напевно, такая позиция потребовала немало мужности и принциповости. Правда, межволи хочется провести аналогию и риторично запытать, а коли будет идти война, то проводить некие меры супротие так само будет немагчимо с причины самой войны. Бо саправды надто ж легко капитулюют шматликие бюрократы и чиновники, якія усім телом затято змагаются супроть не то глобального потепления климату, не то супрот самого климату. У той же час здарылася саправды скандальная гісторія. У перыяд аномальной спёки у штаб-кватэры Европейской комиссии в Брюсселе на поверхах с першага па сёмы отключили систему кондиционавання. При гэтым на верхніх поверхах, дзе знаходзяцца кабінеты кіраўніцтва, у тым ліку офіс Урсулы фон дер Ляйен, асуджэнне працягвала працаваць. Частка супрацоўнікаў назвала такую сітуацыю феадалізмам і ганьбай. Те, что почали обураться, напевно забылися про старую габрейскую мудрость. Бог завсёды справедливый, одним дае ежу, а іншим аппетит. Забылися и на іншую примавку, что дозволено быку, не дозволено индыку. Надзвычайная гарачыня и упальность еще не самое страшное. На мінулым тыдні вось по всей планете амаль одночасно прокатилась хваля землятрусов. Найбольш страшный здарыўся у шматпакутной Венесуэле. Амаль одночасно два штуршки на неглубоким ровне амплитудой 7,2 и 7,5. Притым загинули тысячи людей. Прикметно, что 24-25 червеня была зафиксованная целая сейсмичная серия. Почалося все с полночной Калифорнии, потом венесуэльские трасенни, после штуршки на японских выспах, раз пару годин здарыўся землятрус у Чили, потом знову в Украине у заходного солнца, после знову Чили, знову в Японии, на Филиппинах. Агулам каля 35 штуршков за короткий промежок часу, амаль по всех регионах свету. Притым навуковцы только зафиксовали эту надзвычайную аномалию, але не могут, альбо не хочут давать никаких рациональных тлумачений. Правдоподобно, наша планета, как один и живый организм, досылает человечеству некие сигналы, только люди наурадцы разумеют и прислуховываются до мати Земли. Те, кто скептично и вылучно материалистично ставятся до этого свету, в этом месте, конечно, посмеются. Иншим, якія занадто уражливые до акапалиптичных сценаров, станет еще горш от усведомления глобальной небеспеки. Третье ж личать, что коли надыдзе конец свету, наступит полная ясность. Але, як той казал, хопить урэшце полохать усіх концом свету. Гэтым никого уже не напужаешь. Наполохайте усіх концом интернету. Вот что страшно для людей по-сапраўднаму. Особливо для молодого и юного поколения, для яких без интернету и життя не уявляется. Владимир Хельманович для белорусского Радио Рация.
0: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.

Дюран-Дюран на хвалях белорусской радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье, нагадываю, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветру от 28 до 31 тепла, ветер полуночный и полуночно-заходний, от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чекая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу вам не у забаве, да, чакайтеся.

Ваня Домбровский, наквалик белорусского радио РЭЦ, обещал рассказать вам, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводу белорусских синоптиков, завтра, у середу 1 липеня, надворье у Беларуси будет вызначать у основным в область повышенного атмосферного тиску, сформированная у вельми теплой поветренной массе. Только днем по заходе краины добьется уплыв фронтального по делу. Зменливая хмарность, переважно без опадков, только днем по заходней полове чекаются короткочасовые навальничные дожди, местами залева и макчимый град. Вот так, переважно без опадков. У ночи и ранницы в особных районах слабый туман, ветер зменливый, умеренный, при навальницах порывистый, местами шквалистое узмацнение ветру. Температура поветра минимальная ночью от 17 до 22, по полночи 12-16 тепла, ну а максимальная температура поветра днем от 27 по полночному сходе до 37 по полдневым заходе краины. Атмосферный тиск у ночи істотно не изменится, а днем будет падать. У четвер 2 липеня надворье у Беларуси будут вызначать активные фронтальные поделы, которые повольно идут во усходнем керунку. Переважно по паўднёва-усходней полове краины захаваецца уплыв вельми теплых тропичных поветренных масс. Похмурно с прояснениями, на большей части территории республики короткочасовые дожди, местами дожди моцные, навальницы, днем магчымый град. Ветер ночью зменливый, днем заходней чверти умераны, при навальницах парывісты, в особных районах моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 17 до 23, па паўночным захадзе 15-16 тепла, ну а максімальная температура паветра днём ад 21 па захадзе до 35 па паўднёвым усходзе краіны. У пятницу 3 липеня умовы надвор'я у Беларусі будуць вызначаць фронтальныя падзелы і больш прахалодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Европы. Пахмурно с прояснениями, у ночи переважно по паўднёва-усходней полове, раніцай и днем на большей части территории краины короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночи и раніцай у особных районах по заходе слабый туман, ветер заходней чверти порывистый, днем местами моцны порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 11 до 17, по паўднёвому сходе до 20 тепла, ну а максимальная температура поветра днем у пятницу 20-27 со знаком плюс. We'll be right back.

Ночі на хвалях Белорусского радио «Рация». Нас с вами еще чекаюсь Google Dolls и Давид Подсядло. А потом новина, вот основная тема. Мария Колесникова стала стипендияткой, пробачьте, программы при Аризонском университете. Евразвяз уводит мытный сбор за недорогие посылки с Китая. У Кобрине выявили незарегистрованную зброю, да и боеприпасы. Про это, да и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок. На хвалях Белорусского радио «Рация» расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинстве.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация.

сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность без опадков. Температура по ветру от 28 до 31 тепла. Ветер полночный и полночно-заходный от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну, опадков, бачите, не чекают, але все ж таки некоторые мапы показывают, что некоторые такие плямки есть. Але, спадзяюся, что там неистотные опадки, что если там покапы, на радость, может, людям, на яких покапы, саправды.

Кремль опинувся в одном из самых складанных кризисов за весь час полномасштабной войны. У Польши затримали белоруса с буйной партией контрабанды. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалик белорусской радио рации расскажет Анжелика Ляльковская.

Мария Колесникова стала стипендиаткой программы при Аризонском университете. Евразвяз уводит мытный сбор за недорогие посылки с Китая. Но Кобрине выявили незарегистрованную зброю да и боеприпасы. Про это да про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусской радио рации расскажет Анжелика Ляльковская.

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком. Это белорусская радиорация. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Сегодня 30 червеня. У такі ж день 1963-го народился Ларс Юхан Ингви Ланербек, больш вядомы як Ингви Йохан Мальмстен, шведско-американский гитарист-виртуоз, мультиинструменталист и композитор, один из основальников неоклассичного металу. Ингви Мальмстен – один из самых вядомых гитаристов у свете, який уключены в список 100 найвялікшых гитаристов усіх часов по версии часопіса «Classic Rock».

0: Программа с архива Белорусского радиорацио.
1: Радиорация запрошает на репортаж.
2: Я глядел в окно, пятый год мне, пять, выхохал себе в парку. 9 часов, 9 година дети идут за школу. Мать вылечила, что стало все. Вся громада детей. Потом на две смены учились, все идут. Стали номеру. Пошептали, что будет рахчай. И помню, летом мили переписку с братом и приехал нас отведал. Потом вернулся уже с лагеря батюшка. Вернулся такой бывший солдат, он с нами в Польшу приехал. И начали выбирать в Польшу. Я не хочу на то ехать, как бы чул. Мне тут не кривда, але вырваны. Я таки учился с корнями з усім. И так глядел на почве, на это заходил. Что это за Польска? Что это есть?

Это была другая семья. Мимо этого, что мать из Машевичев, але это из шляхетских, это шляхты матка, а батька из мужиков, другие мать. Это были две разные семьи, не любили еще. Я не могу вытлумачить, что я мать Машевич и я Машевич по батьку.

Я народился в повесе Шчучин, крещен в костеле в Жаутку, и научился польского языка, как мне в 10 годов приехали в Польшу. Ну и народился 20-го этого месяца, годовщина 68-я, а я был крещен 16 стычня, и записана дата хрещин, потому что мать брата взяли, пережил войну, не имел 17 годов, а рочником, что 17, боялся. Той войны на то люди боялись, что снова на войну будет год дописан, бо я с грудня, а и дату хрещин записали. 16 стычня

Думаю, что чудища, что живут в России, я так думаю по самопочутию этих национальных этих людей, но была католическая вёска. Было поговорка, я помню, жить по-питерску. Видно, в этом Петрограде было хорошо жить. И помню такой вершик. Як началася перша війна, на горе Камаре на долині Паса, уже немцы в плане, а Россия наша. Ну, то эти люди сами створили, это ж не писал якийсь поэт, чи кто, сама така поговорка. Хто ким чувся? І як уже та Польська сталилася там по 20-му годі, начали записувати, хто ким єст. І один теж Мосєвич там записався білорус. Я не знаю, какое я не имели чувство. Мать моя казала, что молодежь, которая училась, начала в 30-е годы по-польску не говорить. Некоторые из них смеялись, что выракаются своей мовы. И с его надто смеялись, что белорус отписал, что он полак. Так что это ну, чули местные, не чули какой-то там национальной принадлежности. Католики это записались. И так мальчика записали, что то православный писался белорус, что там русский, не ведаю. И они все писали, что поляки. Моего деда, который был уже другой раз женат, его первая женка умерла, двое детей оставила. И с другой уже имел трое детей. Был лесничим у księcia Czetwertyńskiego у Пушчи Занимянской. И я смеюсь, а это уже не все дурные на Беларуси и в Польше. Моя мать не живет от 1994 года. И месяца урождения пишет Шчара. И никто дурный не знает, что Шчара – это река. Jak mała w Recy urodziła się? Ja z Maciej, śmieję się, siostro z Maciej, że to w Recy urodziła się. No matka mówi, no jak nie mogli zapisać? Była leśniczołka w lesie i żyli w lesie, no bliżej była Szczara, no nie mogli zapisać jakoś Heratka, bo to było les, puszcza i napisali Szczara. Przyszli te czerwone do małego baćki. Мундуру. Мой батька был в 39-м году в армии Прусы на обороне Львова. И его везли где-то в лагерь. И он ведал, что его чекает. А обещали, дадут квиты, все, каждый поедет там, где мы заняли, до своей вёски чи местности. Ну и забрали несколько тысяч этих солдат, поставили столик, с 200 этих папиров дали. Miał jakiś papier, czy nie mają ubrania, czy munduru. No i a pod wieczór otoczyli konnica i wagony ładować. No i jedąc. Jeszcze byli na polskiej stronie i na stacji jakiejś wstali. Baczka zaczął walić w drzwi wagona. Zastrzelił, bo mnie pić chodźca. Zastrzelił. Dobry był ruski, ty soldat. A w stacji była studnia. I rośli słoneczniki. И эти русские так кажа по тиху, як буду стрелять, не бойся, я в воздух. И батька только глянул на эту студню и пошел. Ну и с таким жидом шел, ну и им помогал, бо ховали еще где-то в кустах, и он пойдет в вёску, принесет что есть. И я кажу, як ты одружнишь жидовский дом? Мой панюху. Ну и так доехал, дошел до Барановича, там в Барановичах якась родина ехала с пернатами, там его сховали, потому что мундуры. Ну и в этом мундуре, как пришли русская партизанка, и сказала, как отбирали мундур, шапку, не маю, шомпер, вам шомпер, то вечер. Ну, дали, плащ, и так покалею все, и буты забрали.

завтра 22 червня, как немец ударил, шум пошел, что русских нема. Их называли до моего отъезда. Не называли русских. Советы альбо восточные. Так их называли. Не называли русских. И учекли то, что пишут русские истории, такие баландум не слухаться не хочет. У чехановцев была русская дивизия по вас. Чехановец. А мы жили 68 километров на восток. И там 5 утра рано, как люди шли к еще, не было ни одного совета, а было лотниско. Так уцекали. И люди рабовали все. Дед не пустил никого с дому. Но мать моя пошла, то несколько лыжек принесла, что ли, то уже около полудня. Никого не было, немцев не было. Немцы пришли 24 дни. И мать и брат имел 14 годов. Принес радиостацию. Дед взял джагу, жару ему и усажал, и там утопил. А с соседней вёски коллега принес, слухал. Хвала в 43-м году, чи другом, немцы приехали, повесили у вёсцы, дому не спалили и ничего, и сказали, это не мы, это вас собака. Похвалился якомусь колежце, а это донес немцам.

Потом так звучалось, как пришли русские, не хотели идти в русскую армию. И сказали, старшие люди и дети вас все выбьют. А там война. Один гнил, другой переживет. Ну и батька мой пошел, потом вернулся. И дошупались какие-то организации, чего. И я имел 1.5 года, сестра год, я замкнул его в лагерь. В Мурманске сидел. И с разными сидел, артистами. И любил, но на всем этой культуре. И смотрел фильм, помню, «Жару», так и вот. О, за этим сидел. За этим сидел. Ну и как вернулся, сказал, я у колхозе работать не буду. Не буду робить, кого хочу, робите, что хочешь, расстреляйте меня. И пошел до председателя колхоза, там наговорили на него, пошел до того же утка, с лагеря вернулся, политичный, и довел на войсковом аэродроме работу. То батька заработал, я не кажу, что это были страшные гроши, нормально чернорабочая заплата. Но батька заработал в месяц 1.5 раза сколько матка у колхозе заработала.

наша вёска остатняя в области Гродзенской, которая поддалась в колхоз. Дали такие податки, что там 100 колхозов не платили столько, сколько наша вёска. 3 тонны мяса. Господарки, а мой батька имел 3 гектара. Ну и взломали эту, я уже это помню. Я помню, с дедом сяджу на фурманце, потом мне сказали, что это НКВДщи, якісь чорні люди окружили фурманки за снопами. У одного гумно каб звозить. Самое większe гумно позабирали под колгоз, там хиба 3 чи 4. И коні упраж, фурманки. Выбрали председателя. Никто не хочет. Люди пережили войну, солдаты пошли сядеть в лагерь, некоторые не живут. Кто хочет это? Ну и самое наихорошее, мое имя имел Антоша, его называли. Самое наихорошее, пивоша увезла, худву такую выбрали. Про кони скажу коротко. Вёска сдала колгоз 70. Колгоз забили в 52-м годе. Я въезжал в 57-м, и было 13 коней. Поздыхали с голоду. Рана была побудка мужчин поднимать кони, бы не вставали. Была такая кобыла жучка, я ездил на ней. И она вздыхала. Забирали шлага, и то таким деревянный молоток. Никто, кого она была, не хотел забить. Въезжали в лес, там волки ее раздерутся и сдохнет. Волки не дошли, и она так туску мне травку ту на колени стала глядеть. Червень, и она, ура, полезли, как коньяк, холера. И запали обратно в колхоз эту жучку. Ну, так жонжил. Який ксёнз католицкий писал вірш, але він показує душу білоруську. И начинается так, 19 сочинок Иисус родился, и за тую пору мужик не изменился. Пересохли мора и стали горами, пересохли реки и стали полями. Люди порох вздумали, стали папер ткать, литер насадили. Аж глянул Бог с неба и глянул, задивился, что за тую пору мужик не изменился. Ну ты, каже, сынку, кажи, что потреба, все тебе дарую, все пришлю неба. Дай мне, каже Боже, новую хату, дай кобылку сиву и жонку богату, дай швинку, курей кольки, дякую тебе, Боже, будь ходи только. Зобачь, какие минимальные потребы, то есть целая мудрость. Тыль он, тын хлопце, кусь хаты, богатую жену, паре кур, швине, тыле. Крали несамовичие. Треба было с чего жить. Но был город, и давали 30 соток под картофли. И я был первый злодей, а батька в лагере, гэти, что вязли на фурманках, своим детям скидали снапе. Но я сам хлеби назносил это зерна, дед молочил ночи. Некоторые выдумали, которые имели ровер, то крутили эти колосы в шприхи. Бо то тихо. І гэтай крадзежу жили. Як виїжджала фурманка, не прищіскали жерткою і шнурком, бо не було чого, то вчагли. То тільки що у драбінах доїхала до цієї спільної стодової. І така я це була господарка в цьому колгозі. Так що жили крадзежею.

Нам крыльда было, что так русские прозывают без такой толерантности вот этих кожениться. Я уже поехал с своим сыном, который теперь мает 29 годов, и суседа внуки за плоту. Русский! Хай я буду черный, якикорвек. Хинч, не важно. Так назвали в перелет русский-русский. Але это какая-то ненависть за плоту в сколько годов. Помнишь, что это другие, они иные. Як я трапив у Чехановец? За хлебом. Треба було знайти роботу. І, щиро говоря, познав дівчину, теперішню свою жінку. І вона робила у Чехановці господарці комунальній. Ну і довідався, що є музей, може бути робота. Приїхав, поговорив з директором Ушинським. Відав, що знаю добре русський язик. Пропаганда музеальна донесла, что знаю французский, английский. Потом смеялся с незапоганом. Мы, о, молодой приехал, и русский, и английский знаю. Ну и живем в данном сообществе. И трудно, как я закахаюся, так как я забил православной девушке, то я скажу, я тебе маю где-ж, иди себе преч, потому что я католик. Я поехал 57-й и 13-й, то будет 56 годов. 56 годов. Выехал в 57-м, а был в осенью 2014 года. Первое выражение, как въехал от Лиды, начинается, то уже так, как помню, это пиролески, поле это пофаудовано, много каменев поле, камень, как назвали, как жаворонком, там крушни звозили. Но поля были уже другие, бо то колхозные. Але на этой Гродзенщине, бо я ехал из Минска, то мураваные эти дома, а там дровляные эти хаты, ну, нечто там подрихтованное, ошалованное, але... Ну, что на душе грає, это не расскажешь. Но чув этот запах, что я у себе. И встанув на рынку при кощеле, начал питаться, где тут, як попасть на могилки, як где йду в кощел, кто мне открыл, что тут жив. И уже и чув, что эти люди, а только так коротко, один день. Добре бы побыли, и так тоже, ну, этой мовою так гродзенською начали говорить, и это почув. Але як въехал поле, лес, и он ничего не кажет. А я чувствую себя.

0: Да я говорю по-грузинскому. Але это, что выпью с молоком матери, не забывается. Я знаю, что некоторые поживут в Чикаго 20 годов, и он забылся, небы. Поки жива мачи, я мог разно сказать, но по-ангельски, да я и не говорю. Але я говорю, что по-польски она мне сказала по-грузинскому. Ее мать умерла в 1994 году. Я встыдался коллег, их поехал даже своей женке православной. Но мать говорила, сестра тоже рассказывала. Мать, я шла между своей чину кощей, чину говорила по-польски. Але с батькой говорили по-своему. И так нам было выгоднее. Это, я думаю так в словах, что это так не скажешь так, как скажешь так.
1: В языку есть полна тонкость. И я того не скажу так по-польски, как это есть в приговорце белорусской. И почув там свой климат, потому что видел, как ехал из этого кирунка, бо ехал из Минска, Новогрудок, над Немном, который я с детства помню, был, сдавался мне такие широкие, вузкие, сдавался такие высокие береги, темные, это мой Неман. И почув это климат, тут церковь, тут кощел. Мне питали, откуда ты? Что я скажу? Скажи, нет, я там только жил 3 года. Потом пошел в школу, студия, работы. Мой сын, который народился в Чехановцу, и он великий партиот Чехановца, и он с Чехановца. И он скажет, а я скажу, ну, как сказать?

0: Так само далі на Хвалебіорська радіорація. Протягуємо тему, де розповідаємо конкретні історії. Після визволення многі були політв'язні, мають потребу підтримці під час адаптації. І тоді допомогу їм оказуються не тільки білоруські організації, але і особні активісти. Про таку свою допомогу волонтер Денис розповів Марині Савіцькій.
1: Розповідіть, калі ласка, у чому менавіта заключається ваша допомога тим політв'язням, які не так давно були визволені?
2: Я не считаю, что это помощь, я считаю, что это просто дружеская поддержка для тех людей, которые были вызволены и вывезены из Беларуси в декабре месяце, просто, грубо говоря, депортированы со своей родной страны. Я начал поддерживать их в плане адаптации, начал помогать найти какие-то подработки, чтобы у них были средства на проживание в Республике Польша, и чтобы они научились и привыкли к этой вот польской системе, как она работает, там банки, заработки. Я объяснял, как работает оплата, какая минимальная ставка. Просто любые вопросики, которые у них были, я и помогал их понять.
1: З чого менавіта почалася ось такая ваша підтримка їх? Як ви затягнулися у гэты процес?
2: Меня пригласил Сергей Долгушев на шелтер, чтобы поправить чуть-чуть электричество, потому что были проблемы с электрикой. И там я познакомился с некоторыми ребятами, которых выдворили из Беларуси через Украину в Польшу. Я понял, что ребята сидят без дела, сидят без денег и просто ждут, пока их документы будут рассматриваться. Поэтому я им предложил такую помощь, на что они ответили положительно.
1: У каким психологическом состоянии теперь находятся эти люди?
2: В данный момент те ребята, те люди, с которыми я был знаком, которым я помогал, они уже адаптировались, они уже имеют карты побыта, они уже работают официально, и они работают официально по своей профессии, по своему направлению. Моральное, психологическое состояние, в принципе, еще очень тяжелое, потому что у многих остались близкие родные в Беларуси, и спецслужбы с периодической регулярностью кошмарят.
1: На ваш погляд, як тепер так само можуть підтримати таких екс-політв'язнів, недавно визволених, білоруси, які знаходяться уже у еміграції?
2: Я думаю, что они могут предложить им рабочие места, если даже нету официального разрешения на работу, то какие-нибудь подработки, либо как волонтерство за что-то, поддерживать их вещами необходимыми, гигиеной, пищевыми продуктами. А вообще просто надо с людьми разговаривать, чтобы им не было скучно и одиноко.
0: І так само наш суразмовця Дзяніс додає, що були в'язані заусюди, охотно відкриваються, але важно дати їм час. Я сам про це пройшов у свій час, так додає суразмовця. Радио.

0: часом передаем приветствие. Мы представляем наш эфир на хвале Белорусского радио «Рация». Зараз адекватно полгодина застается до 18 Беларуси, до 17 Польши. Сяжу я тут у горячей студии Белорусского радио «Рация». У гэтай горячий день, да и расповедаю вам про горячее надворье, якое зараз усталявалось у нашем помежном регионе. Да, речи, под конец тыдня трошечки собьется гэта горячиня. Там зараз я гляжу, прогнозы показывают, ну, вот таким чином, меж иншим, але треба памятать, что это прогнозы. Например, 25 в четверг, 22 в пятницу, 21 в субботу, неделю, да понеделок, и час от часу будут дожди идти. Завтра чекаем навальницу в нашем помежном регионе. Ведомо справа, что после такой спякоты неделю эта навальница может прийти. Зараз местами этой навальницы могут сбираться на Берастейщине. Ну а температура по ветру плюс 30 в Лидях, а родне 31 у Волковыску, да и Кайновцы. 29 зараз у Белостоку, 32 у Берасте, 32 у Кубрине, 33 у Пинску. Вось там аккурат каля Пинска зараз с боку Украины. Идут навальницы. Переменливый сегодня ветер, да изнеч местами незначная порыва, повышенный атмосферный тиск. И он у ночи почне снижаться. У ночи плюс 20-22 без остатных опадков. Вероятность опадков 5-10 отсотков далей.
1: Слухай нас в интернете. Рация.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: В Совете безопасности ООН прошло экстренное посяджение по запыте Беларуси. Тема экологичного уздеяния штучного интеллекта обмерковывалась на семинары фонду «Нерушнатура». У Припяти повеличивается колькость рыбы, ранее занесенной у «Червоную книгу».
2: У студии новинок Владимир Лапцевич.
3: 29 червня Совет безопасности ООН по запыте Беларуси собрал экстренное посяджение, посвященное нападу на автобус с белорусскими детьми у Бранской в области России. Наместница генерального секретаря ООН по политических питаниях и питаниях миробудовництва Марта Пови поведомила, что, згодно с информацией, представленной уладами Беларуси и России, у вынику удару загинула тяжарная женщина. Еще 9 человек, у тым лику 6 детей, отримали ранения. При этом я подкреслила, что у ООН нема незалежного подтверждения этих звесток и не володуют уластной информацией про обставины здоровья. Пови так само отзначила, что это уже 7-е посяджение Совета безопасности по Украине за опошние 6 тыдняв. Поводле яе, у опошний час масштабы российских ударов узмацнилися, и ООН знов закликая баки до дипломатичного урегулирования конфликту, каб позбегнуть его дальнейшей эскалации. Российский бок, у свою чергу, раскритиковал ООН за мову прямо осудить Киев, обвинуватил организацию во уживании подвойных стандартов и пообещал протягивать войну супроть Украины. Активисты варшавской диаспоры белорусов становча оценили белорусское представительство на двуденной международной гданьской конференции по обновлению Украины, говорит сустаршиня руху солидарности «Разом» Алена Толстая.
4: На самом деле это была важная конференция. Шкода, что перед этой конференцией мы могли назирать за таким конфликтом помеж президентом Польши Карлем Навроцким, президентом Украины Владимиром Зеленским. Я лічу, что как раз роль белорусов тут может быть такая, что и для Белоруссии, и для Украины, и для Польши самой актуальной темой зараз является обороноздольность и захование незалежности наших держав.
3: Міжнародная конференция в Гданьску по обновлению Украины прошла 25-26 червня с уделом 61 страны и 40 международных организаций. Гданьск был обраный символично, как самый разбуранный город Польши подчас Другой сусветной войны. На природоохранную тематику. Подчас онлайн-семинара, организованного 29 червня фондом «Нерушнатура», обмерковывалась тема экологичного уздеяния штучного интеллекта и отказного выкористания новых технологий. Спикер встречи Игнат Домейко отзначил, что имкливое развитие AI уже сегодня сопровождается ростом споживания ресурсов.
5: Мы дошли до того, что мы сами створяем тот контент, который мы споживаем. Мы сами для себя вельми конкретно створяем то, что мы хотим побачить. Кошт выкористания одного такого запыта, створения нечего такого нами самими, куда больше, чем это было ранее. Инвестиции в инфраструктуру мощно повеличились, але при этом часом совсем не идеально для новокольного осередия. Наш штучный интеллект споживает великую количество энергии, больше полмиллиона петаватт-годин в 2025 году, и эти лики будут большими.
3: Подчас семинара удельники так само обмерковывали, как больше докладная формулировка запытов до AI может скорочать колькость вылечений и, отповедно, снижать нагрузку на энергетичные системы. И у протяг экологичной темы. У реце Припять означается повеличение популяции падуста – рыбы, якая до 2014 года была занесена у «Червоную книгу Беларуси», пишет портал fishingby.com. Коли ранее падуст у Припяти потраблялся вельми редко, то теперь его все частее ловить аматоры рыбной ловли. Часом на крючок трапляются и довольно буйные особины. Повеличение колькости падуста у Припяти лишится добрым показчиком стану рачной экосистемы. Системы. Коли теперешняя тенденция заховается, гэты вид может канчастково стать одним со звычайных насельников Припяти. Больш новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз надвор'е.
2: Я так само зараз у Пінську, коли Пінська, де до самої мяжі з Україною можуть бути дощі і навальниці вельми інтенсивні. Короче, повітря викликає такі ось навальниці. Температура повітря зараз плюс 30 у Лиді, 29 у Хорні Новостоку, 32 у Бірості, 32 зараз у Пінську. Уночі чекаємо плюс 20-24, без істотних опадків, вірогодність опадків 5-10%. Дощі і навальниці більше не будуть розповсюджуватися. Менавіта завтра в нашому поміжному регіоні. Вітер пераменливий, місцями незначні пориви, де заховується повишений атмосферний тиск.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
6: День з Рацією.
2: Добра зараз 5 хвилин після 18 Білорусі поселяйся монатою Польщі. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами Влад Гринєвський. Запрошую вас у чергову годину. Тут більш соціальних тем, більш тем про культуру, між іншим, напереді. Ну і, як звичайно, у середині цієї години афіша культурних подій на завтра.

0: дивиться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Так само музика кожить у нашому ефірі. Про музику так само далі розмовляємо. Наруджена під огнем купальня, сплетена з кохання пам'яті, ди старожитних поганських обрядів. Гурт Ірдарат презентував сингл «Де кліпа Вадянік». Композиція виходить у новий альбом бенду. Про те, чому відео створилося менавіта на гаду композицію, Марині Савіцькій розповів удільник колективу Владимир Ірдарат.
2: Ответ, возможно, покажется немного банальным, но это как раз тот самый случай, когда песня сама выбрала быть песней с клипом. Это был своеобразный творческий эксперимент. Она была записана в один дубль в одной комнате без метронома. Только два голоса и колесная лира, полностью живое исполнение. После этого лишь минимально дополнена была на постобработке для альбома. И в целом она, эта песня, более глубокая и тонкая, и даже интимная в какой-то мере, особенно по сравнению с блокбастерами, которые мы обычно делаем. И уже на этапе записи мы были уверены, что она требует визуального усиления. Мы знали, что мы снимем на нее клип с такими же красивыми и глубокими визуальными образами и сделаем из этого полный аудиовизуальный арт.
3: Слухай, насколько складано все задумалось на угол?
2: В этот раз у нас не было ни бюджета, ни техники, ни профессиональной команды. Было только жгучее желание творить и небольшое окно свободного времени в несколько дней. И весь процесс был полностью спонтанным, скорее в режиме творческой мастерской, чем нормального продакшена, что в корне отличается от нашего привычного образа действий, когда мы планируем заранее релизы, их актуальность и подогрев интереса публики. Это был творческий прыжок веры, если можно так выразиться. За день до съемок у нас еще не было конкретной идеи, локации и понимания, когда мы должны это опубликовать. Поэтому мы с Надей провели его в поисках тех самых локаций и экспериментах. В процессе у нас вырисовывались эстетика и сюжетные дополнения к идее просто снять эстетические кадры для визуализации самой песни. Так, например, появился третий персонаж, которого не было изначально. Это герой песни, чье мимолетное присутствие в кадре оживляет лирику, не иллюстрируя ее буквально. Самым интересным, на мой взгляд, было взаимодействие трех творческих людей. Это Нади, Саши Гроховской и меня, которые, в свою очередь, имеют достаточный опыт производства клипов, и каждый имеет свое художественное видение. И в нашем случае эти три потока синергировали и привели к такому восхитительному результату. Всего два платья, три венка, базовый фотоаппарат с одним объективом и бытовой стабилизатор с моноподом в качестве крана и квадрокоптера в одном устройстве. Это было все, чем мы располагаем. Все остальное — это заслуга нашей скромной команды из трех человек, где каждый побывал оператором, актером, режиссером и ассистентом. Так как у нас не было четкой привязки к сюжету, мы полностью погрузились во взаимодействие с теми природными элементами, которые нам были доступны. Это река, водопад, деревья, поле, цветы. Это и делало процесс по-настоящему живым. Главным фактором риска при такой съемке без света и профессиональной техники остаются погодные условия, которые практически невозможно предугадать. И в этом случае нам улыбнулась удача, потому что в одном кадре мы получили и грозовое небо, и цветущее маковое поле, и эта картина задала тональность всей видеоработе.
3: Окей, клип у вас опубликован уже, некоторые комменты так само есть. Что удивляет меня в этих самых отзывах? Что ураживает?
2: Самый частый отзыв — это восхищение цветом, который, по сути, был предопределен природой, как было сказано ранее. А Надя просто филигранно усилила и оформила его на постпродакшене во время монтажа и цветокора. Многие также говорят о красоте и глубине самой песни, что говорит о том, что люди смотрят и слушают не поверхностно, что в наше время большая редкость, как мне кажется. И отдельно радует география комментариев. В этот раз у нас большинство из них — это белорусов, или как минимум на белорусском языке, что заметно отличается от нашей среднестатистической аудитории, от нашего среднего фидбэка.
3: Да, речь про фидбэки. Шмат кто из ваших прихильников, да и не только, их, мне подается, але сочите за тем, что у вас отбывается в особистом житии, тому что тяжарность Нади провокует и так далее. Але Толькі выпуском кліпа, я так разумею, што ўсё не абмяжуецца.
2: Выпустив альбом и книгу «Бестиариум», отъездив в тур, мы планировали завершить все срочные дела по Эрдорату и уйти в семейный отпуск. Но после 3 лет неустанной работы над восстановлением и развитием проекта оказалось, что этот поезд так с наскока не остановить. И несмотря на то, что мы на этот сезон уходим со сцены, мы не можем снижать активность и должны позаботиться о возвращении на сцену, по иронии судьбы, в очередной раз. Поэтому наше лето, помимо подготовки к рождению ребенка, наполнено работой над творческим контентом и организацией концертного сезона в 2027 году и поддержанием интереса к проекту на протяжении всей этой паузы. Но помимо плановой работы, по зову музы мы решили, что нам нужен еще один клип на новую песню. И так, на 35-й неделе беременности Нади, в похожем режиме, как с Водяником, мы сняли еще один клип, который, кстати, планируем выпустить уже этим летом. Так что настоятельно рекомендуем оставаться с нами и не забывать Эрдорат.
1: І цяпер артысты жывуць у Германіі, уваход на свае канцэрты для былых палітвязняў яны робяць менавіта вольным. Ну і што ж, так хочацца гэтай атмасферы Вадзяніка ў нашым эфіры, між іншым на хвалі беларускага радыё «Рацыя», а там такія свежыя кадры, там цячэ вада, ды не толькі. Калі ласка, Эрдорат, Вадзянік зараз, калі ласка, таксама з намі ў эфіры беларускага радыё «Рацыя».

0: Каптович ж таки не перегинал.
1: Наколькі трывалыя беларуска-кітайскія эканамічныя стасункі?
2: Рызыка, безусловна, существует не в плане, что там все беларускія кампаніі умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: По словах Лукашенки, його мари про глобальне супрацовництво з Китаєм стали реальністю.
2: Мовляв, китайські технології використовуються во всіх сферах білоруської економіки. І вельми поспіхово.
1: А як насамреч виглядають економічні стосунки поміж країнами?
2: У ефірі Єврорадіо про це поговорили наша журналістка Марися Вайтович і економістка Анастасія Лузгіна.
3: Поездка Александра Лукашенко у Китай. Коли верить экспертам, это не политический визит, а опять же все экономичное. Ці сапраўды галоўны запыт Минска, гроши и контракты.
4: Ну, дело в том, что, безусловно, за последние годы Китай стал таким одним из важных торговых партнеров Беларуси. И прежде всего это касается импорта. Почему? Потому что да, из Европы импорт очень серьезно сократился, то есть там до минимальных таких значений из-за санкций, и, соответственно, да, те же машины, оборудование, автомобили сейчас поставляются из Китая. Ну и, безусловно, да, стараются наращивать экспорт, и до этого, и до, там, и до 2020 года были планы по развитию отношений, торговых отношений с Китаем, но они, естественно, сейчас только усиливаются. Но, как вот там было сказано, что там мы видим рост в торговле, ну, рост есть. Просто последние данные я еще как бы за 26-й год еще не видела, но в целом можно сказать, что основным товаром является, что для почему Беларусь интересна Китаю. То есть прежде всего это калий. То есть это не какие-то там сложные производства, не машины, не электроника, не техника. Это, конечно, калий. А с учетом того, что в 26-м году спрос на удобрения, ну в том числе на это повлияло вот этот конфликт на Ближнем Востоке, спрос на удобрения возрос, и калий Китай очень серьезно наращивает в 26-м году поставки, импорт калийных удобрений, ну, в том числе из Беларуси. То есть лидером по поставкам в первом квартале, например, этого года была Россия, 506 миллионов долларов наторговали, да, именно калийных удобрений. А на втором месте идет Беларусь, 410 миллионов долларов, да, было поставлено калия. Но это первый только квартал. Соответственно, сейчас уже, естественно, цифры больше, насколько я видела уже в открытых источниках, да, где-то около 600 миллионов было поставлено. Плюс туда же идут, в Китай идут определенные виды, ну, там, не знаю, продовольствия, там это тоже рапсовая масса, допустим, да, ну, вот такого рода товары. Ну, а из Китая, там, я уже сказала, техника, электроника, там, ну, товары потребительские.
3: Вот, дарэчы, китаязнаўца и аналитик Алексей Чагадаев, який вядзе телеграм-канал «Китайские городовы», означает, что Беларусь и Китай застаются у асиметричном гандле. Беларусь продае ў Китаю асноўным калій, рапсавы алей, драўніну, як вы сказалі, а закупае ўсё. Ці можна гэта неяк змяніць?
4: Для того, чтобы это изменилось, надо, чтобы белорусские товары стали интересны для китайского рынка. А здесь опять-таки вот вопрос уже конкуренция. То есть тут не прикажешь, не скажешь, не составишь какие-то планы. То есть если китайским партнерам это не сильно интересная такая продукция, то ну как можно составить купить? Да? То есть если мы говорим, ну вот про калий, про рапсовое масло, это больше как сырье, да? То есть из которого что там используется много где, это и пользуется постоянно спросом. А что касается вот уже каких-то более сложных товаров, то здесь уже начинается серьезная конкуренция, во-первых, с китайскими теми же производителями, ну и с производителями из других стран, для которых тоже китайский рынок может быть очень даже интересен, потому что он действительно очень емкий, очень большой. Ну и здесь тоже нужно понимать, что да, Беларусь еще тут им сложно конкурировать, потому что опять-таки, где, то есть Китай находится далеко, А, то есть поставки, естественно, тут еще закладывать нужно ту же логистику. Но и зачастую иногда, знаете, есть такое понятие, как экономия на масштабах. То есть китайские крупные производители, они, например, могут быть несколько раз больше, чем предприятия в Беларуси. Соответственно, чисто из-за размеров оно какие-то постоянные издержки может минимизировать. Вот, поэтому здесь как бы нужно, да, конкурировать качеством прежде всего. Если не ценой, то качеством. Но видно, что пока что это не очень сильно получается. По-прежнему, да, Беларусь, как правильно вот сказал, да, то есть эксперт, что Беларусь у Китая сейчас покупает много чего разного и сложного, там, и прежде всего, я же говорю, техника, электроника, машины, а поставляет, да, в основном сырьё.
3: Еще одно питание с чата. Мясцовые вытворчасти от китайского импорта не помруть? Есть же уже план побудовать завод Мизия, что фактично крыш на заводе «Атлант».
4: Ну, вряд ли. Я имею в виду, что вымрут, да, там, белорусские производители. Почему? Потому что, опять-таки, в Беларуси много что... В Беларуси работают те же предприятия, которые являются, ну, по сути, государственными, которым государство постоянно помогает, оказывает поддержку, ну и, соответственно, не даст умереть. Это точно. Вот. Что касается других, да, мы не знаю, более мелких компаний, частных компаний, ну, безусловно, тут есть риски, ну, что не все, но какие-то компании могут испытывать, безусловно, трудности, да, и китайские производители могут вытеснять, например, в сфере потребительских каких-то товаров, они могут вытеснять частично, но тут могут сработать уже какие-то государственные, опять-таки, механизмы регулирования какие-то, например, могут устанавливаться пошлины дополнительные, да, там, при ввозе. Вот здесь уже, наверное, ну, как-то будут смотреть, реагировать. Но такой, да, риск, безусловно, существует. Не в плане, что там все белорусские компании умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию, особенно с теми товарами, которые производятся в том числе в Беларуси. Но, опять-таки, это стимул для улучшения качества белорусских товаров.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова Марысі Вайтовіч з Анастасіяй Лузгіной. Гаворка ідзе пра беларуска-кітайскія эканамічныя адносіны.
3: Ці можа Кітай стаць нейкім эканамічным страхоўшчыкам для Беларусі? Ці гэта хутчэй абмежаваная эканамічная залежнасць без палітычнага гаранта? І ці можа кітайскі фактар стаць аргументам у адносінах Мінска і Москвы, асабліва калі гаворка ідзе пра рызыкі для лагістыкі і гандлёвых маршрутаў?
4: Ну, тут сложны вопрос, то есть насколько Китай заинтересован в Беларусі, да? То есть вот этот момент надо учитывать. А надо сказать, что, допустим, лет 6-7 назад он был более заинтересован. Действительно, он рассматривал Китай и Беларусь как такое окно в Европу, и тоже строительство индустриального камня «Великий камень», и парка, извините, индустриального парка «Великий камень», и те же какие-то планы, проекты по расширению инвестиций, прежде всего, Китая в Беларусь, они достаточно были такими, если не амбициозными, но то такими обширными. То сейчас мы видим, что Китай активно занялся тем, что ищет обходные пути поставки тех же своих товаров на европейский рынок через тот же Каспий, через Казахстан, Азербайджан, Турцию. И в это вкладываются миллионы, да, там, долларов для развития вот таких вот путей. Поэтому это не означает, что Беларусь полностью там исчезает из интересов Китая, но говорить о том, что это такой важный торговый партнер, инвестиционный, экономический партнер, ну, вряд ли. Да? Беларусь маленькая страна, опять-таки, имеет не совсем хороший политический имидж, находится под рядом санкций, и здесь Китай подходит, наверное, скорее всего, как бы будет подход Китая прагматичный, то есть интересно ему в данном случае либо нет. Но, как я уже сказала, ему намного менее интересно сейчас по сравнению с тем, что было, например, лет 6-7 назад.
3: Дякую вам, Вялікі. Я нагадаю, что сегодня у эфира Еврорадио мы обмерковывали уплыв Китая и поездку Александра Лукашенко, а так само тенденции на рынку нерухомости. С нами была экономистка Анастасия Лузгіна. Дякую вам, Вялікі, что пришли до нас, нашли час. А у студии Еврорадио для вас працювала Марися Вайтовіч. Заставайтеся с нами.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-го дня в Беларуси, 19-го в Польше.
3: У России пролишивают новые варианты наступу, у темлику с Беларуси, кажут во Украине. У Беларуси политвязни на душу населения больше, чем у любой иншей краине свету, подлишили УААН. Былые белорусские политвязни, которые адаптовались у Варшаве, стараются допомогчи на ноу приехавшим.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Российский генштаб подрыхтовал несколько вариантов деяний. Один из них – наступ с территории Беларуси, расповел у интервью ТСН главнокомандующий Збройных сил Украины Александр Сырский. Але, як означил войсковец, и он не думает, что белорусский диктатор погодится, каб российцы знову використовывали белорусскую территорию у якости плацдарма для наступальной операции. Разом с тем Украина уличивает и такий вариант. Наибольший вероятный вариант, и это подтверждается несколькими звездками, магчимые наступальные дзеянні на поўначы з тэрыторыі Расіі з Бранскай вобласці, не на Кіеў, на Чарнігаўскую вобласць, адзначыў галоўнакамандуючы УСУ. Ён удакладніў, што расійцы такім чынам паспрабуюць пранікнуць у глыб украінскай тэрыторыі, каб прымусіць перакінуць сілы з асноўных напрамкаў. Расія хоча расцягнуць фронт і пазбавіць Украіну рэзерваў, мяркуе Сырскі. Да тэмы беларускіх палітвязняў. Спецыяльны дакладчык АН Нілс Мужнікс выступіў 29 червеня с докладом об становище у галине правов человека в Беларуси за период с 1 красовика 2025 до 31 соковика 2026 года. Недавнее вызволение политичных зняволенных у Беларуси створяя иллюзию поляпшения ситуации с правами человека в Украине, где репрессии застаются систематичными. Имоверно, политичных зняволенных на душу населения больше, чем у любой иншей краине свету, заявил Мужнекс агентству АФП. Литерально сегодня правооборонный центр «Весна» признал политвязнями еще 12 человек. Их агульная колькость досягнула 863. Реальная колькость амаль напевно значно больше, бо законодавство дозволяет вельми широко уживать репрессии. Кольки еще полезняволенных мы не ведаем, сказал спецдокладчик. Мужнек заявил, что Беларусь стала великим новатором и буйным лидером у транснациональных репрессиях. Я проводил мониторинг правов человека у 49 краинах и мушу сказать, что николи не сустрака Украины, где мы отримливаем такие систематичные поведомления про катование и жорсткое обыходжение у местах позбавления воли, сказал спецдокладчик. Былые белорусские политвязни, которые уже адаптовались о миграции, допомагают тем, кто вызволился не так давно. Яны оказывают бытовую, информационную и иншую необходимую подтримку. Сирот таких активистов Дянис. Ён расповедая.
4: Я начал поддерживать их в плане адаптации, начал помогать найти какие-то подработки, чтобы у них были средства на проживание в Республике Польша, и чтобы они научились и привыкли к этой вот польской системе, как она работает, там банки, заработки. Я объяснял, как работает оплата, какая минимальная ставка. Просто любые вопросики, которые у них были, я и помогал их понять.
3: А кроме того, по меркованию Дениса, экс-политвязням важно отшивать и сябровскую подтримку. Им важно разуметь, что яны у миграции не одни. Да іншай тэмы. Крыж Дагмар, які некаторыя даследчыкі звязваюць з менскай князёўнай Сафіяй, атрымаў сучасную рэпліку. Ініцыятарам праекта стала беларуска Марыя Грыц, якая жыве ў Польшчы. Крыж ужо зроблены ў Грузіі, а што будзе ў падарожжы беларусаў у Данію, распавядае актывістка.
5: Частка з караблямі. Я спадзяюся, што да нас далучыцца аматарскі флот дацкі. То бок будзе марская частка, потым у нас будзе пешая частка. У нас будзе люди, которые покажут двубои на раблях, на мячах. Вот сейчас они очень активно тренируются. И так само мы поглядим у музей на сам крыш, соправный крыш. И потом будет концерт, а затем мы выправимся на место похования княжны Софии Королевы Дании. И там будет экскурсия. Это все флешмоб.
3: Авторы проекта хочут, как шлях реплики крыжа князёўны Софии пошелся там, где уже амаль тысячегодия заховывается оригинал. У Копенгагене. Затем яны плануюць показать у музеі Вольнай Беларусі у Варшаве, а пасля на выставах і сустрэчах. Правда, як адзначае Марыя Грыц, проект яшчэ развіваецца, таму яго канчатковы маршрут і формат могуць змяніцца. Больш навінаў на сайте і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 28 да плюс 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 17 да 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 да 32 градусаў за знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць навальніцы, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 30 червня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радио Рация. Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Особное привітанне всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любым випадку вам легкого до приємного шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей години, як завжди, послухаем шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Заіграють, заспівають для нас Red Hot Chili Peppers, Niskis, Handmade, Katie and Stahl та інші вибітні виконавці. Уже літерально про 10 хвилин почуємо з вами Якова Сушинського передачі «Глянь Машерей» крышечку пізній, а 20.30 поводле білоруського часу прогучить філітон рації. Буде вельми цікаво. Заставайтеся з нами.

0: Радио Рація.
1: Беларусь признали краиной с вельми высокой рызыкой катавання. Сейм Литвы денонсовал погоднение с Беларусью о поездках жыхароў помежных территорий. А у Польши на межу с Беларусью конфискована больше за 1 000 000 пачек контрабандных цигарет. Про гэта и да інші новини про 5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дожикаемся разом.

0: Программа с архива Белорусского радиорацию.
1: Радиорация запрошая на репортаж.
2: Я глядел еще в окно, пятый год мне, пять, выхохал себе в парку. 9 часов, 9 година дети идут за школу. Мать вылечила, что стало все. Вся громада детей. Потом на две смены учились, все идут. Стали номеру. Пошептали, что будет рахчай. И помню, летом мили переписку с братом и приехал нас отведал. Потом вернулся уже с лагеря батька. Вернулся такой бывший солдат, он с нами в Польшу приехал. И начали выбирать в Польшу. Я не хочу на то ехать, как бы чул. Мне тут не кривда, але вырваны, я таки учился с корнями з усім. И так глядел на почве, на это заходил, что это за это Польска, что это есть.

Я народился в повесе Шчучин, крещен в костеле в Жаутку, и научился польского языка, как мне в 10 годов приехали в Польшу. Ну и народился 20-го этого месяца, годовщина 68-я, а я был хрещены 16 стычня и записана дата хрещин, потому что мать брата взяли, пережил войну, не имел 17 годов, а ручником 117, боялся. Той войны на те люди боялись, что снова возьму на войну, будет год дописанный, бо я с грудня, а и дату хрещин записали. 16 стычня

Думаю, что чудища, что живут в России, я так думаю про самопочувствие этих национальных этих людей, но была католическая вёска. Было право, я помню, жить по-питерску. Видно, в этом Петрограде было хорошо жить. И помню такой вершик. Як началася перша вайна, на гаре Камаре на даліні паса, уще немцы в плане, а Росія наша. Ну, то ці люди самі створили, це ж не писав якийсь поет, чи хто сама є така поговорка. Хто ким чувся? І як уже та Польська сталилася там по 20-му році, почали записувати, хто ким є. І один теж Мосєвич там записався білорус. Я не знаю, какое они имели чувство. Мать моя казала, что молодежь, которая училась, начала в 30-е годы по-польску не говорить. Некоторые из них смеялись, что выракаются своей мовы. И с его надто смеялись, что белорус отписал, что он полак. Так что это ну, чули местовые, не чули какой-то там национальной принадлежности. Католики это записались. И так мальчика записали, что православный писал еще белорус, что там русский, не ведаю, и они еще писали еще поляки. Моего деда, который был уже другой раз женат, его первая женка умерла, двое детей оставила. И с другой уже имел трое детей. Был лесничим у księcia Czetwertyńskiego у Пушчи Занимянской. И я смеюсь, а это урзędniki все дурные на Białorusi и в Polsce. Моя мать не живет от 1994 года. И miejsce urodzenia pisze Szczara. И никто дурный не знает, что Szczara это та река. Jak mała w Recy urodziła się? Ja z Maciej śmieję się, siostro z Maciej, że to w Recy urodziła się. No matka mówi, no jak nie mogli zapisać? Była leśniczołka w lesie i żyli w lesie, no bliżej była Szczara, no nie mogli zapisać jakoś Heratka, bo to było les, puszcza i napisali Szczara. Przyszli te czerwone do małego baćki. Бундуру. Мой батько был в 39-м году в армии Прусы на обороне Львова. И его везли где-то в лагерь. И он ведал, что его чекает. А обещали, дадут квите, все, каждый поедет там, где мы заняли, до своей вёски чи местности. Ну и забрали несколько тысяч этих солдат, поставили столик, с 200 этих папиров дали. Miał jakiś papier, czy nie mają ubrania, czy munduru. No i a pod wieczór otoczyli konnica i wagony ładować. No i jedąc. Jeszcze byli na polskiej stronie i na stacji jakiejś wstali. Baczka zaczął walić w drzwi wagona. Zastrzelił, bo mnie pić chodźca. Zastrzelił. Dobry był ruski ten soldat. A w stacji była studnia. I rośli słoneczniki. И эти русские так кажа по тиху, як буду стрелять, не бойся, я в воздух. И батька только глянул на эту студню и пошел. Ну и с таким жидом шел, ну и им помогал, бо ховалися где-то в кустах, и он пойдет в вёску, принесе что есть. И я кажу, як ты одружнишь жидовский дом? Мой панюху. Ну и так доехал, дошел до Барановича, там в Барановичах якась родина ехала с пернатами, там его сховали, потому что мундуры. Ну и в этом мундуре, как пришел, пришли русская партизанка, и сказала, как отбирали мундур, шапку, не маю, шомпер, вам шомпер то вытер. Ну, дали, плащ, и так покалею все, и буты забрали.

Потом так звучало, как пришли русские, не хотели есть русскую армию. И сказали старшие люди из Зеча, вас все выбьют. А там война. Один гнил, другой переживет. Ну и батька мой пошел, потом вернулся. И дошупались какие-то организации, чего. И я имел 1.5 года, сестра год, я замкнул его в лагерь. В Мурманске сидел. И с разными сидел, артистами. И любил, но на всем этой культуре. И смотрел фильм, помню, «Жару» такой был. О, за этим сидел. За этим сидел. Ну и как вернулся, сказал, я в колхозе работать не буду. Не буду робить колхозе, робите, что хочешь, расстреляйте меня. И пошел до председателя колхоза, там наговорили на него, пошел до того же утка, с лагеря вернулся, политичный, и довел на войсковом аэродроме работу. То батька заработал, я не кажу, что это были страшные гроши, нормально чернорабочая заплата, но батька заработал в месяц 1.5 раза сколько матка в колхозе заработала.

наша вёска остатняя в области Гродзенской, которая поддалась в колхоз. Дали такие податки, что там 100 колхозов не платили столько, сколько наша вёска. 3 тонны мяса. Господарки, а мой батька имел 3 гектара. Ну и взломали эту, я уже это помню. Я помню, с дедом сяджу на фурманце, потом мне сказали, что это НКВДщи, какие черные люди окружили фурманки за снопами. У одного много обзвозить. Самое меньшее гумно забирали под колхоз, там хиба 3 чи 4. И кони, упраж, фурманки. Выбрали председателя. Никто не хочет. Люди пережили войну, солдаты пошли сядеть в лагерь, некоторые не живут. Кто хочет это? Ну и самое наихорошее, мое имя имел Антоша, его называли. Самое наихорошее, пивоша в вёсе, а худову такую выбрали. Про Хонев скажу коротко. Вёска сдала колхоз 70. Колхоз сделали хиба в 52-м годзе. Я выезжал в 57-м, и было 13 коней. Поздыхали с голоду. Рана была побудка мужчин поднимать кони, бо не вставали. Была такая кобыла жучка, я ездил на ней, и она вздыхала. Забивали шлага, и то таким деревянным молоток.

Нам крыльда было, что так русские прозевали бы с такой толерантностью вот их коженица. Я уже поехал с своим сыном, который теперь мая 29 годов, и суседа внуки за плоту. Русский! А я буду черный, як корвик. Хинч, неважно. Так назвали перелив русский-русский. Але это якась ненависть за плоту в сколько годов. Помнишь, что это другие, они иные. Як я трапив у Чехановец? За хлебом. Треба було знайти роботу. І, щиро говоря, познав дівчину, теперішню свою жінку. Вона робила у Чехановці в господарці комунальній. Ну і довідався, що є музей, може бути робота. Приїхав, поговорив з директором Ушинським. Відав, що знаю добре русський язик. Пропаганда музеальна донесла, что знаю французский и английский. Потом шмелки с них запугали. Мы, о, молодой приехал, и русский, и английский знаю. Но и живем в данном сообществе. И трудно, как я закохаюсь, так как я забил православной девушке, то я скажу, я тебе маю где-то, иди себе прочь, потому что я католик.

поехал 57 и 13 то будет 56 годов. 56 годов. Выехал 57, а был в осенью 2014 года. Первое уражение, как въехал, от Лиды начинается, то уже так, как помню, это пиролески, поле это пофаудовное, много камней в поле, камень, как назвали, как жаворонком, там крушни звозили. Но поля были уже другие, бо то колхозные. Але на этой Гродзенщине, бо я ехал из Минска, то мураваные эти дома, а там дровляные эти хаты, ну, нечто там подрихтованное, ошалованное, але... Ну, что на душе грає, это не расскажешь, но чув этот запах, что я у себе. И встанув на ринку при кощеле, начал питаться, где тут, як попасть на могилки, як где йду в кощел, кто мне открыл, что тут жив. И вже, и чув, що эти люди, а только так коротко, один день, довже бы побыли, и так тоже, ну, этой мовою, так, гродзенською начали говорить, и это почув. Але, як въехал поле, лес, и он ничего не кажа. А я чув все у себе. Да я говорю по-гродзенскому, але это, что выпил с молоком, матери не забывается. Я знаю, что некоторые поживут в Чикаго 20 годов, и он забылся, небы. Поки жила мати, я мог разно сказать, но по-ангельски, да я и не говорю. Але я говорю, что по-польски она мне рассказывала по-гродзенскому. Ее мать умерла в 1994 году. Я встыдался коллег, их поехал даже своей женке православной. Но мать говорила, сестра тоже рассказывала. Мать, я шла между своей чину кощел, чиде, но говорила по-польску. Але с батькой говорили по-своему. И так нам было выгоднее. Это, я думаю так в словах, что это так не скажешь так, как скажешь так. И в языку есть полна тонкость. И я того не скажу так по-польски, как это есть в приговорце белорусской. И почув там свой климат, потому что видел, как ехал из этого кирунка, бо ехал из Минска, Новогрудок, над Немном, который я с детства помню, был, сдавался мне такие широкие, вузкие, сдавался такие высокие береги, темные. Это мой Неман. И почув этот климат, тут церковь, тут кощел. Меня питали, откуда ты? Что я скажу? С Казанец, я там только жил 3 года. Потом пошел в школу, студия, работы. Мой сын, который народился в Чехановцу, и он великий партиот Чехановца, и он с Чехановца, и он скажет. А я скажу, ну, как сказать?

0: Репортаж на Радио Рація.
1: Радио Рація. Рація.
2: Украина обвинила двух российских генералов у гибели двух белорусов у Житомирской области. Конькобежцев с Беларуси допустили до спаборництва у нейтральном статусе. Белорусский музычный гурт «Идарат» представил новый клип. Про гэта и да инши новины про 4 хвилины расскажу Владимир Лапцевич. Дожигаемся разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Украина обвинила двух российских генералов у гибели двух белорусов у Житомирской области. Конькобежцев из Беларуси допустили до споборництва у нейтральном статусе. Белорусский музычный гурт «Ирдорад» представил новый клип.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Про сбор доказной базы у дочинения до двух российских генералов, генерал-полковника Александра Чайко и генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, которые спланировали и отдали загад на поветренный удар по городе Коростень у Житомирской области у ночь с 9 на 10 соковика 2022 года, поведомила Служба безопасности Украины. Там лишат, что на загад генералов их подначаленные нанесли удар по Коростеню само менее 12 фугасными и аскепково-фугасными бомбами. У вынику оружие атаки по жилых кварталах да иншей громадянской инфраструктуры, один мясцовый жыхар атрымал тяжкие ранения, а двое громадян Беларуси загинули. Следшие СБУ заочно поведомили ободвум фигурантам про подозрения у порушения законов и звычаев войны. Проводятся комплексные мероприемства по притягнению виноватых до отказности. Активисты варшавской диаспоры белорусов становше оценили белорусское представительство на двухдённой международной гданьской конференции по обновлению Украины. Говорит су старшиня руху солидарности «Разом» Алена Толстая.
4: На самом деле, это была важная конференция. Шкода, что перед этой конференцией мы могли назирать за таким конфликтом помеж президентом Польши, Карлем Навроцким, президентом Украины, Владимиром Зеленским. Я лечу, что как раз роль белорусов тут может быть такая, что и для Беларуси, и для Украины, и для Польши самой актуальной темой зараз является обороноздольность и захование незалежности наших держав.
3: Международная конференция в Гданьску по обновлению Украины прошла 25-26 червня с уделом 61 краины и 40 международных организаций. Гданьск был обран символично, как самый разбуренный город Польши подчас Другой сусветной войны. Об спорте. Конькобежцев из Беларуси и России допустили до удела в международных турнирах у статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Такое решение принял Совет Международного союза конькобежцев, говорится в поведомлении организации от 30 червня. Спортсмены смогут удельничать у споборництвах без державных символов и при отсутности доказов, что они порушают потребования нейтрального статуса. При этом квоты на удел будут различиваться так, быцем Федерации Беларуси и России удельничают у своем первом сезоне споборництвов по конькобежным спорте. У Союзе конькобежцев потлумачили, что спортсмены из обеих краин не принимали удел у турнирах больше за 3 года и не могли назапашивать рейтинговые баллы у этот период. Особенно подкресливается, что санкции сняты только со спортсменов, але не с официальных службовых особ Беларуси и России. До музычных новин. Белорусский музычный гурт «Ирдорад» представил клип на композицию «Водяник». Видео сдымалося вельми хутка, але уже собрала шмат приемных водгуков с разных кутков свету, расповедая удельник бенду Владимир Ирдорад.
5: Самый частый отзыв – это восхищение цветом, который, по сути, был предопределен природой. А Надя просто филигранно усилила и оформила его на постпродакшене во время монтажа и цветокора. Многие также говорят о красоте и глубине самой песни, что говорит о том, что люди смотрят и слушают не поверхностно, что в наше время большая редкость, как мне кажется. И отдельно радует география комментариев. В этот раз у нас большинство из них от белорусов, или как минимум на белорусском языке, что заметно отличается от нашей среднестатистической аудитории, от нашего среднего фидбэка.
3: Убачить клип теперь можно на официальном YouTube-канале музыкаў. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня увечер на нашем белорусско-польском помежье пануе проважно облачное с прояснениями на дворе. Зараз температура поветра от плюс 23 до плюс 25 градусов без опадков. Ветер полночно-заходний, умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 17 до 19 градусов тепла, будет в облачно, без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 30 до 32 градусов со знаком плюс. Чекается в облачное надворье. Синоптики прогнозуют навальницы в регионе. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио «Рация».
6: Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 30 червня, авторок. Щиро жадаю, то вечірковий час подарував виключно приємні емоції. Якраз таки вже спекота трошечки спала, тому видатного настрою всім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечірковий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку приємного вам шляху, поважаний. Будьте, крізь ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт «Релікт» уже играет для нас свой трек «Болотные огни». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях. Далее в наших радиокулисах нас шукают гурты «Пятница», «Помидоров», «Анастейша» да и иншие выканавцы. А литерально про 4 хвилины подшуем с вами Яна Мордань от передачи из архива «Нива». Крышечку поздней, а 22.30 повод для белорусского часу прогушусь передача «Рацию о подорожжах». Как завжди будет цікаво, заставайтесь

0: Будьте на здоровье. До новых встреч у ЭТР.
1: А с вами были Владимир Хильманович
0: и Юрка Ляшинский.
2: Рация у подорожных. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концов Беларуси, Польши, Европы и света.
3: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком. Это белорусская радиорация. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Сегодня 30 червеня. У такий ж день 1963-го народился Ларс Юхан Ингви Ланербек, больше вядомый як Ингви Йохан Мальмстен, шведско-американский гитарист-виртуоз, мультиинструменталист и композитор, один из основальников неоклассичного металла. Ингви Мальмстен – один из самых вядомых гитаристов у свете, який уключен у список 100 найвялікших гитаристов усіх часов по версии часопіса «Classic Rock».

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Украина обвинила двух российских генералов у гибели двух белорусов у Житомирской области. Конькобежцев из Беларуси допустили до споборництва у нейтральном статусе. Белорусский музычный гурт «Ирдорад» представил новый клип. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Про сбор доказной базы у дочинения до двух российских генералов, генерал-полковника Александра Чайко и генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, которые спланировали и отдали загад на поветренный удар по городу Коростень у Житомирской области у ночь с 9 на 10 соковика 2022 года, поведомила Служба безопасности Украины. Там лишат, что на загад генералов их подначаленные нанесли удар по Коростеню самоменей 12 фугасными и аскеп фугасными бомбами. У вынику ворожей атаки по жилых кварталах да иншей громадянской инфраструктуры один мясовый жихар отрымал тяжкие ранения, а двое громадян Беларуси загинули. Следшие СБУ заочно поведомили ободвом фигурантам про подозрения у порушения законов и звычаев войны. Проводятся комплексные мероприемства по притягнению виноватых до отказности. Активисты варшавской диаспоры белорусов установше оценили белорусское представительство на двухдённой международной Гданьской конференции по обновлению Украины. Говорит сустаршиня руху солидарности «Разом» Алена Толстая.
3: На самом деле, это была важная конференция. Шкода, что перед этой конференцией мы могли назирать за таким конфликтом помеж президентом Польши, Карлем Навроцким, президентом Украины, Владимиром Зеленским. Я лечу, что как раз роль белорусов тут может быть такая, что и для Белоруссии, и для Украины, и для Польши самой актуальной темой зараз является обороноздольность и захование незалежности наших держав.
2: Международная конференция в Гданьску по обновлению Украины прошла 25-26 червня с уделом 61 страны и 40 международных организаций. Гданьск был обран символично, как самый разбуренный город Польши под час Другой Сусветной войны. Об спорте. Конькобежцев с Беларуси и России допустили до удела в международных турнирах у статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Такое решение принял Совет Международного союза конькобежцев, говорится у поведомления организации от 30 червня. Спортсмены смогут удельничать у споборництвах без державных символов и при отсутности доказов, что они порушают потребования нейтрального статусу. При этом квоты на удел будут различиваться так, быцем Федерации Беларуси и России удельничать у своем первом сезоне споборництва по конькобежным спорте. У Союзе конькобежцев потлумачили, что спортсмены из обеих Украин не принимали удел у турнирах больше за 3 года и не могли назапашивать рейтинговые баллы у гэты период. Особенно подкресливается, что санкции сняты только со спортсменов, але не с официальных службовых особ Беларуси и России. До музычных новин. Белорусский музычный гурт «Ирдорад» представил клип на композицию «Водяник». Видео здымалося вельми хутка, але уже собрало шмат приемных водгуков с разных кутков свету, расповедая удельник бенду Владимир Ирдорад.
4: Самый частый отзыв – это восхищение цветом, который, по сути, был предопределен природой. А Надя просто филигранно усилила и оформила его на постпродакшене во время монтажа и цветокора. Многие также говорят о красоте и глубине самой песни, что говорит о том, что люди смотрят и слушают не поверхностно, что в наше время большая редкость, как мне кажется. И отдельно радует география комментариев. В этот раз у нас большинство из них – это белорусов, или как минимум на белорусском языке, что заметно отличается от нашей среднестатистической аудитории, от нашего среднего фидбэка.
2: Убачить клип теперь можно на официальном YouTube-канале музыкал. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Завтра на белорусско-польском помежье облачно с прояснениями. У другой половины дня махчимый дождь. Температура по ветру днем плюс 24, плюс 29. Ветер разных напрямков слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Пеш.

Знакомитый гастрольный спел «Эммануэль» был написан как гимн Сусветных дён молоди 2000 года, одной из самых яскравых подей в истории костела нашей эпохи, у якой брали удел каля 2 миллионов юнаков и девчат из усяго свету. Вітаю, сябры, с вами Александр Панченко, у эфире рубрика «Слово да молоди», подчас якой мы працягваем знаёміцца с посланнями папаў да маладых вернікаў. Сёння у центры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напередадні 15-х сусветных дзён молоді, якія прайшлі ў 2000 годзе.